Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один таксист рассказал, как он подвозил такую симпатичную, милую девушку. И в какой-то момент она ему говорит: «Представляешь, нам на работе запретили нецензурно выражаться. Если вот не удержишься, и кто-нибудь услышит, урезают премию. А как не выражаться, если я в детсаде воспитателем работаю?»

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой одноклассник работает сейчас учителем истории. Вот недавно встретились с ним, спрашиваю, как прошел учебный год. Говорит, да, 2 недели болел, и когда вышел, ученики встречали как праздник его. Ну, наконец-то вы пришли, мы так рады, говорили. Ну, мне стало приятно, сказал им, неужели вы поняли, насколько важна история? А ученики такие, да нет, просто... Нам вместо ваших уроков дополнительно математику ставили.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Чувство юмора всегда, вот, на мой взгляд, выручает даже в очень непростых ситуациях. Вот, например, у моего племянника было... такая травма на лбу, рассечение, сняли несколько швов, там остался шрам, такая полосочка, и с каждой стороны по точке. Получилось очень похоже на процент. В итоге, ну, чтобы он не сильно огорчался, мы его стали называть «мальчик, который выжил после кредита».

0: нравится.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: «Русское радио» 12+.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

Радио. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая рассказала, вышла замуж. Она чисто такой городской житель. Муж родился в деревне. И после свадьбы они поехали, соответственно, на родину мужа. На утро ей захотелось молоденького укропчика себе нарвать. Пошла на грядку, начала щипать. На крыльцо вышел свекор. И о чем-то так задумался, стоит, смотрит на нее. Она ему говорит: укропчик молоденький, вкусный, люблю очень сильно. Он ей в ответ: я тоже люблю укроп, только это морковная ботва.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на русском.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: класс. 33-06-07.
1: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
3: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы как для своих, любимых и родных.
3: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
2: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
3: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
0: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Настроение уйти после второго урока! Но я на работе.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
3: Что слушает страна?

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если ваши родословные были шутковые, смешницкие, хохотуновые, и вы чувствуете, что находитесь в прекрасной юмористической форме, придумайте шутки и пришлите их на сайт русрадио.ру. Лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: детский дом.
1: Потому и не кусают.
2: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. На днях зашел в кофейню, заказал себе еще блинчик с мясом. Официантка приняла заказ, все хорошо, записала, приносит блин с рыбой. Я говорю, я же с мясом заказывал. Ответ официантки меня просто покорил. Может, вы желаете попробовать с рыбой?

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 градуса тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно тоже был свидетелем настоящего чуда. Шел с продуктового магазина, а передо мной шла девушка с огромным пакетом. В какой-то момент он у нее рвется, она останавливается, что-то делает и спокойно идет дальше. Мне стало интересно, я ее спросил, а как вы так быстро смогли починить пакет? Она ответила, что заделала дыру лавашом. И знаете, о чем я подумал? А вот если бы на «Титанике» была бы шаурмишная, а? Интересно, как бы все повернулось?

0: книжный набок авторском радио вместе с вами. Девочка у знакомых закончила в этом году первый класс. Они такие люди состоятельные, поэтому одноклассницы постоянно звали ее с собой в буфет, чтобы она им покупала сладости. Родители об этом узнали и объяснили дочери, что девочки ее используют просто. Нужно дать твердый отказ. Сказать: с вами я не пойду и ничего покупать не буду. Значит, на следующий день мама попросила рассказать, как все было, на что дочка ответила: я с ними, мам, жестко поговорил, вот как ты просил, прям жестко. Я им сказала: все, никуда я с вами не пойду, покупать ничего не буду. Вот вам деньги, идите и покупайте сами.
1: Что слушает страна?
2: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
1: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Новая песня на русском.
1: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Новая песня «На ресницах» от группы «Градусы» точно не про русских перцев, потому что рядом с ними время всегда пролетает незаметно. Встречайте главное утреннее шоу страны буквально через минуты. Миша Набоков.
1: Миша Набоков. Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Утреннее.
1: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
4: Забыть о тяжести в ногах поможет клиника Нива. Дарим 5000 рублей на лазерное лечение варикоза. Фрунзе 40, телефон 39-22-33.
5: Клиника Нива.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
7: 77-77-03.
6: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
7: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он предложил провести личную встречу и завершить конфликт. Киев передает обращение Москве по дипломатическим каналам. В Кремле заявили, что видели письмо, а российскому лидеру о нем доложат позже. В послании Зеленский указал, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Переговоры, считает украинский президент, должны проходить при участии США и европейских стран, как возможных гарантов будущих договоренностей. Сегодня главный день Петербургского экономического форума. Центральным событием станет пленарное заседание, в котором примут участие ключевые спикеры, представители государственной власти и международного сообщества. Ожидается выступление Владимира Путина. Начнется заседание в 15 часов по московскому времени. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основное внимание будет уделено экономическим вопросам. Росалкоголь-табак-контроль выступил против онлайн-продажи спиртных напитков. Об этом заявил глава ведомства Игорь Алешин. Он объяснил, что контролировать доставку вина и другого алкоголя сложно, поэтому такие предложения нужно обсуждать особенно внимательно. Ранее в Совете Федерации также говорили, что одной из главных задач остается усиление контроля за продажей спиртного. И о спорте. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. Накануне она обыграла представительницу Украины Марту Костюк. В финал турнира «Большого шлема» Андреева выходит впервые в своей карьере. Во втором полуфинале встречались Майя Хвалинская из Польши и россиянка Диана Шнайдер. Победу одержала полька. Соответственно, за главный приз турнира сыграют Андреева и Хвалинская. Финал состоится завтра. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Ребятушки, здорово, дорогие. Не понедельник, не вторник, не среда, не четверг. Сегодня настоящая пятница.
2: Ура!
1: И здесь главное на главном. Здесь русский перц на русском радио отмечает вместе с вами этот замечательный, потрясающий, еженедельный, цикловой, практически как многосерийный сериал «Праздник». Вот так вот. Здесь Полина Жукова. Здесь Дима Морозов. Меня Антон Юрьев зовут. Люди.
3: Доброе утро.
1: Хорошо ржать, я честно, это праздник.
4: У Полинки как красная лампочка загорелась, слово «пятница». Ей хочется сразу кричать «Ура!».
1: Так, по вашим многочисленным просьбам...
3: Мне нельзя кричать слово «пятница». Я буду любое слово выкрикивать.
4: Нет, когда звучит слово «пятница», у Полинки все сразу загорается. Солнце, табло. Надо кричать «Ура!».
1: Ты набери, не знаю, четверг плюс один. Так нормально?
3: Четверг плюс один!
1: Ура! Да, да, да. Скоро выходные. Да, естественно, ребята, сегодня будем радовать вас, причинять вам добро. Вот.
4: И творить счастье.
1: Творить счастье, конечно. Твори добро.
4: Да.
1: А что делать?
3: Раздавать деньги будем
1: деньги,
3: в следующем
1: деньги.
3: Часе. Ура!
1: Конечно, конечно. Ребята скинулись по 500. Я уж как старый пятерку швырнул.
3: Да,
1: вот
3: ну, 10
1: тысяч рублей.
4: У тебя будет все-таки повышенная пенсия. Ты заслуженный.
1: Конечно.
4: Вот.
1: Застуженный артист республики. Вот здесь у нас собрались 12 знака зодиака. Вот. У меня в глазах мерещится? Нет, не мерещится. Они есть, да?
4: А еще здесь собрались ваши самые любимые артисты, чтобы спеть для
1: Боже
4: вас.
1: Боже мой, вот это, конечно, галлюцинации.
4: Ну что?
3: 3, 2, 1. Четверг плюс один!
1: Поехали!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: русском радио.
1: Антон, ну скоро будет и на твоей улице праздник.
2: Так, что произошло?
1: Возможно, что россиянам официально разрешат опаздывать на 30 минут.
3: Ого!
1: Но может быть это касается только жителей Москвы,
2: нет,
1: потому что мы все время
2: пробуем. Всем 30, всего доброго.
3: Подождите, где вот полчаса, там уже и 45 минут, и
1: ну,
3: час.
1: Ну пока 30, давайте вот так пока решать проблему по мере нарастания. Инициаторы предлагают несколько раз в месяц приходить в офис чуть-чуть попозже. Ага. Без штрафов, без взысканий, без вот этой вот в личном деле отмечено.
2: Но с публичной поркой.
1: Ну, если хочешь, мы можем. А главное условие здесь какое? Не больше получаса опоздания должно быть длиться. Это, значит, может защитить сотрудников, во-первых, от лишних санкций, снизить количество конфликтов с боссами, ну и немножечко такое послабление, когда человек может спокойно попить все-таки кофе где-нибудь там вот в этом авто.
3: Ну, это пару раз только в месяц тогда спокойненько.
2: До этого мы же читали закон, что все, надо пораньше уходить с работы, а теперь еще и попозже
1: приходить. Это хороший закон.
2: Говоря, если я в понедельник, ребят, извините, такая ситуация, немного опоздаю. Мне Жоку говорит, Антох, ты во сколько будешь? Я говорю, в среду.
3: Это наше будущее. Когда у нас будет 7-дневная рабочая неделя.
2: Что? Нет! Дима, скажи ей нет.
1: Нет, главное в таких ситуациях
2: не перебарщивать. Ты первый мужчина, который скажет ей нет, да скажи ей нет.
3: Так я думаю,
1: в таких ситуациях главное не переборщить с опозданием, потому что вам могут сказать, знаешь, когда ты здесь появишься? Никогда.
2: Да, и пропуск перестанет работать.
1: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Смоленск. Для детей старше 12 лет.
4: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Пласт 330607.
1: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
3: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы как для своих, любимых и родных.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
3: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.

0: только любимая. Она моя, в горе и радости. Слушайте «Лучшая любимая» на русском.
1: Дима, Антон и Полина. Русские перцы на русском радио.

0: сладких перцев.
1: Можно я перед отпуском первый?
2: Давай.
1: Буду.
3: Давай, а да. Когда вернешься, будешь последним.
1: Давай,
2: тоже
1: хорошо.
2: Будет первым.
1: Уговорились. Да, уговорили. Так, значит, Овны, сегодня ваши слова способны изменить ситуацию к лучшему.
3: Кто продолжит?
2: Давай ты продолжи.
3: Хорошо. Тельцы, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Неожиданный комплимент поднимет настроение на весь день.
1: Ну, давай. Давайте комплименты где?
2: Прекрасен. А я про наших любимых близнецов, про таких, как я. Хороший день для того, чтобы делиться своими мыслями и идеями.
1: Делись, делись. Раки, вас сегодня ждет возможность закрыть вопрос, который давно не давал покоя.
3: Львы, сегодня не все будет идти по плану, и именно это окажется удачей.
2: Девы, кто-то обратится к вам за советом, и не зря.
1: Весы, вас ждет день приятных знакомств и легких решений.
3: Ага, скорпионы, не бойтесь менять подход. Старые методы уже сделали свое дело.
2: Стрельцы, сегодня полезно вспоминать о давней мечте.
1: О, козероги, удачный момент для того, чтобы заняться тем, до чего не доходили руки.
3: А, сейчас зайдут. Далее вас может приятно удивить результат собственного эксперимента.
2: И рыбы, день подарит возможность помириться с тем, с кем давно хотелось наладить отношения.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Комсомольское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: И тогда... Заперед нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: русском радио.
1: Ну, не знал, конечно. О, короче, частые объятия с кошкой доведут питомца до депрессии, предупреждают ветеринары.
2: Это как надо обнимать-то?
1: Как, чего? Как мои жаркие объятия своего компота Антоныча, вот, и кошки Наташки могут их довести до депрессии.
3: Ну, странно. То есть у них какой-то есть лимит на обнимашки в течение жизни?
1: Это если я их не обнимаю, у меня депрессия начинается. Да. Знаете? Кошки дорожат своей независимостью и личным пространством, а частые нарушения границ приводят к стрессу. А он, в свою очередь, стресс усугубляет и образует множество болезней, которых можно было бы, кстати, избежать. Они своим характером начинают стремятся ко всяким обнимашкам с человеком, да? Вот, но только когда кошка сама захочет, чтобы ее погладили, она подойдет. В остальное время, конечно же, этого делать не надо. То есть вот ты моя кутик-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути-пути
0: мне полную... Как это?
3: Миску.
1: Насыпьте полную просто.
0: Насыпьте мне по полной.
1: Насыпь мне корма в миску.
3: Ну что теперь делать? Иногда так же хочется киску приголубить, погладить.
1: Конечно.
3: А она хвостом начинает вот это вот все.
1: Я обязательно сегодня приеду и киску поглажу. Вот, неоднократно.
0: Да.
1: По барабану на этот стресс, понимаешь?
3: Особенно зимой хорошо.
1: Еще ни у одной киски не было стресса, когда я ее гладил. Честное слово.
3: Да.
1: Да.
0: Она у тебя молодая, потому что еще.
1: Да, молодая киска.
0: Она повзрослее будет, более такой характер у нее будет ершистый.
1: Когда повзрослее будет, она сама меня погладит. Да?
2: Русские перцы. На русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Мобильное приложение русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: русском радио.
1: Необычных роботов-пухососов выпустили на улице Москвы.
2: Ой, хорошо, наконец-то.
1: Я пытаюсь просто не смеяться, когда я читаю эту новость. Подожди, Антон, не надо меня тут пытаться.
2: Пухососы. Они так выглядят, как в телепузиках вот этот был пылесос синий.
1: Видео с ними, значит, завирусились в социальных сетях. Якобы коммунальщики решили так бороться с накрывшим столицу тополиным пухом. На машинках, которые медленно передвигаются по дорогам Москвы, так и написано: это пухосос. Роботы тщательно пылесосят покрытие, и на самом деле очень многие поверили в такие новые агрегаты в распоряжении сотрудников ЖКХ. Но оказалось, что видео создано с помощью искусственного интеллекта.
2: А, это яишко все-таки.
1: Да, да, но просто обидно.
3: Ты не видел, разве зимой еще был снегожор? Вот, это друг пухососа.
2: Ага, снегожор и пухосос.
3: Да?
2: Хорошая семейка. Ну, он переодевается, просто летом он вот сделает это с пухом.
3: Да, да, да. Еще есть этот самый...
1: Газоноед.
3: А водосгон?
2: Ага.
3: Это когда половодье, да?
1: А надо что-то с борщевиками придумать.
3: Борщи... Не буду.
2: Борщиед. Борщевик-ед.
3: Да, Д там должно быть в финале. Да.
2: Ну, короче говоря, ребята, слушайте, ну, может быть, это была такая тестовая история, когда посмотрели, как эти пухососы работают в... В условиях искусственного интеллекта, да. И, в принципе, может быть, в следующем году они появятся реально на наших дорогах.
1: Почему бы и нет?
2: Да. Да. Потому что пух уже все, я не могу.
1: Робот-доставщики же есть. Вот почему пухососов еще нет?
3: А почему робот-доставщик не может по дороге сосать пух?
1: Не знаю.
2: Смотрите, у меня, значит, есть стартаповская идея.
3: Так. Какая? Стартаповская. Да. Станция стартаповская.
2: Создаем, значит, вот этих пухососов. Они ездят, собирают пух по Москве. Дальше мы, значит, продолжаем это дело. Мы из этого пуха делаем пуховики, одеяло на тополином пухе.
3: Да,
1: да, и снимаем новый клип для Иванушек.
3: Слушай, ну, по сути говоря, Андрей Григорьев Аполлонов может быть лицом пухососов. Вот.
1: Ну да, с утра, особенно если в процессе будет.
3: Слушай, я просто не знаю ценовой политики. Может быть, там будут очень хорошо платить, я сам буду пухососом. Вот.
2: Хорошо, может быть, ты сначала станешь снегожором? Это
3: нет,
2: более реальная перспектива.
3: Нет.
2: Это просто скорее наступит.
3: Смотри, как красиво звучит. Дамы и господа, не пропустите.
2: Только
3: Антон
2: желтый снег не ешь.
3: Пухосос!
2: Да. Красиво. Не ешь желтый снег, пожалуйста.
3: Ни в коем случае, ты что, я же...
1: И желтый пух.
3: Да.
0: Русские перцы на русском радио.

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
3: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-60.
4: Где хранишь велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Завод «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор студентов на целевое обучение по специальности «Мастер по обработке алмазов». Ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей. После обучения обязательное трудоустройство. Телефон приемной комиссии 38 32 13. 38 32 13. Правка!

0: Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года. Корейка свинина мякоть 1 килограмм 329 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
3: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит» — проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
4: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Они считают, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания, что стало бы реальной социальной поддержкой. 12 июня в Смоленске стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». Площадка у Дворца спорта «Юбилейный» станет местом притяжения для смолян всех возрастов. Все лето по субботам в программе разнообразные мероприятия, которые объединят спорт, активный отдых и культурные события. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Синоптики рассказали, почему откладывается купальный сезон. Несмотря на теплую погоду днем, ночи пока прохладные, около 10 градусов. А это значит, что вода в озерах вряд ли в ближайшее время прогреется до комфортных для купания значений. В целом, июнь в Смоленской области обещает быть не жарким. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам», подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. На русском. Русское радио. 12+.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Кто здесь, дорогие друзья? Это ж мы. Это главное утреннее шоу страны. Русский перц на русском радио. 8 часов, почти 3 минуточки. 8.03, глазоньки про 3. Это Полина Жукова, это Дима Морозов. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
2: Доброе утро!
3: Здравствуйте. Ну что, 5 июня сейчас. Тополиный пух, жара июнь, что называется. И вообще, кстати, жители столицы, я думаю, что в некоторых регионах тоже, в принципе, дегустируют эти странные блюда. Например, шаурма с пухом. Ага. Или на летней веранде какой-нибудь коктейль, лимонад тоже с пухом.
1: И в общем, чаще все слышится вот это...
3: Да-да-да.
1: Фу не слышно, а вот это...
2: Везде он залетает.
3: И нигде, и ниоткуда его не вытащишь, не выманишь. Он как залетит, и все, и остается там навсегда. А это вот такой у нас деликатес московский. Блюдо с пухом. А для меня дико, когда люди едят все с хлебом. Ну, допустим, я привык уже к арбузу, который люди едят с хлебом.
2: Прикуску, что ли?
3: Ну да, типа, это чтобы наесться.
1: Это
3: там,
1: же
3: я не знаю,
1: зачем... булкой, почему это?
3: Ну, с хлебом, я не понимаю, как это. А недавно я увидел, как черешню едят с хлебом тоже.
1: Ну, а что плохого-то?
2: Нет, это неплохо, это просто удивительно для меня тоже, кстати.
1: Ну, то есть ты вот, к примеру, когда берешь себе вареница, да, ты же на булочку-то мажешь, да?
2: Нет.
3: Но это вареница, а это живая черешня.
1: Слушай,
3: это то же самое, что...
1: Я вообще не спрашиваю.
3: Это то же самое, что семечки грызть и хлебом закусывать.
1: И что такое?
3: Ну, потому что черешня — это те же самые семечки. Или
1: черешня —
3: арахис,
1: это не
3: например.
1: Семечки. А черешня, вот, например, вот ты варенье когда намазываешь...
3: Черешня — это косточки, я
1: тут
3: знаю.
1: А черешня еще до варенья, понимаешь, так же...
3: Вот.
2: Антоха просто намекает, что хлеб всему голова.
3: Да, это понятно, но...
1: Жукова подтвердит, Антоха хлеб с хлебом ест.
3: Вот именно. Вот дойдем и до этого, Антон. Поэтому я считаю, что это жесть, когда вы едите... Ягоды с хлебом. Это жесть.
1: Ой, жесть, господи. Раз, два,
2: жесть,
1: три, четыре,
2: она
1: пять,
2: есть.
1: Жесть.
3: Да. Поэтому я хочу спросить у наших слушателей. Может быть, кто-то хочет сейчас похудеть? Вот мы вам будем отбивать аппетит. Мы будем самые странные, но любимые сочетания в еде обсуждать.
2: Давайте пообсуждаем. Всем приятного аппетита. Пишите, пожалуйста, свои истории в наших социальных сетях. Там есть аппетитная фотография трех перчиков.
1: Господи, самые странные, но любимые сочетание. Значит, отобьешь мне аппетит, отобью тебе мизинец на ноге.
3: Ну, ребята, да, давайте, напишите, пожалуйста, ваши истории, ваши блюда, может быть, какие-то, которые вы вот очень любите, а другие с содроганием на
2: да,
3: это смотрят.
2: Да, например, как я обожаю вареный лук, но никто не разделяет этой любви. 8-916-003-105-7. Мы ждем!
3: А помните, я Полинке скотч подсунул? Она съела.
1: Нет, не съела.
3: Победа вареного лука.
1: Она взяла содовую и все.
3: Она не съела его?
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, пожалуй, начнем. Расстилаем нашу скатерть-самобраночку и смотрим, какие самые странные сочетания в еде есть у наших слушателей. Вот пишет нам Евгения. Ей нравятся картофельные драники. Это важно сейчас. С гречишным и только с этим медом.
2: Вау.
3: Ну, драники с медом.
2: Ну, так. Кстати, мед, ну, он сочетается. Он сочетается и с мясом, и с картошкой.
3: Еще как.
2: И с редькой, кстати, идеально сочетается.
3: Крылышки в меду.
2: Крылышки в меду.
1: Про сыр вообще не говорим.
2: Сыр с медом. Слушайте, мед это вообще универсальная вкусняшка.
1: А вот как вам такое? Динара написала: очень люблю беляши со сгущенкой.
3: Умничка!
2: То есть сгущенка это начинка там получается, да? Там не мясо.
3: Умничка. Это молочные бычки там просто.
2: Ой, класс. Слушайте, все сразу у тебя все рецепторы, все твои сосочки в восторге.
3: Что бы вы ни съели, через несколько часов будет боф.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.

0: шашлык!
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Бутузова, 15Б, телефон 700-030.
3: Приложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
1: 77-77-03.
0: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
1: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком ОСА «Юнити». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Клиника Нева. Пересадка волос. Опытные врачи, современное оборудование. 39-22-39-22-33.
5: Клиника Нева.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: За переулок Карачевский, 6А.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
4: Русское радио. Радио большой страны.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А вот у нас еще пришло странное сообщение. Вкусовые сочетания, которые вы любите, но других от них передергивает. Владимир нам написал в мессенджере «Макс». Доброе утро, а я обожаю пенное со сникерсом. Еще в начале 2000-х научили друзья.
2: Нормально. Про лимонад речь идет, да?
1: Ну, пенное. Да. Что-то там с пенкой.
2: Лимонад тоже с пенкой. Молочко.
3: И витаминами
2: Б. Витамины
1: В, С, Д. Там много всяких витаминов.
3: А вот Анечка нам написала: мой папа любит есть манную кашу с чесноком.
2: Вау. Папа красавчик.
3: Класс, я хочу попробовать.
2: Я рисовую кашу с чесночком люблю.
3: Ну, это как ризотто у тебя практически. Можно же рисовую кашу превратить в ризотто.
2: Да, но я ее вот еще... солю ее, не сахарю, а солю.
1: А солить надо обязательно
2: это
1: для
2: очень,
1: гармонии.
2: Это очень вкусно.
3: А как вам такое от Натальи? Она очень любит клубничный кисель с крабовыми палочками. Вы замешиваете, интересно, все в кисель или просто прикуску?
1: Закусывает.
3: Наверное. Ага. Ну, я люблю, кстати, крабовые палочки тоже.
2: А кто их не любит, ты извини меня.
3: Димка, мне кажется, не любит.
1: Ты что, обожаю,
3: любишь?
1: Конечно.
2: Он
1: я
2: даже
1: люблю...
2: сейчас их ест.
1: Нет, я вообще, знаете, что люблю? Я сейчас признаюсь.
3: Давай.
1: Я обожаю вот эту колбасу крабовую, когда ты эти волокна расковыриваешь и ешь с большущим удовольствием, понимая, что у тебя еще ее

0: так много впереди.
1: Да. Когда ты расковыриваешь, прям пух и перья. Пух и перья.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: И тогда заперед нас в МВидео скидка лед.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Что мы отвлекаем сейчас от важного дела нашего дорогого любимого Ивана Соловьева. Он сейчас с чесноком там ходит, разговаривает.
2: Да? Чесноком?
3: Да. Вань, здорово!
2: Это что-то новенькое.
1: Ваня, доброе утро.
4: Доброе утро. Ну, не только с чесноком. Я еще зашел в теплицу, поздоровался с огурчиками, со своими.
2: Чего они сказали тебе?
1: Мы еще не выросли.
4: Они хорошо себя чувствуют. Они вот растут, тянутся. Я их подвязал, уже усиками пошли вверх.
3: Такой молодец. Не забудь поклониться баклажанам, пожалуйста.
4: Обязательно.
1: Так, если ты вдруг слышал наш эфир, мы сегодня обсуждаем самые странные сочетания в еде. Странные, но любимые. Вот у тебя есть какое-то?
4: У меня.
1: Да, какое неожиданное самое.
4: Я даже сейчас рецепт расскажу. Записывайте, давайте все слушатели тоже запоминайте. Это называется бананово-сырный этот бутерброд.
2: Ого.
4: Вот берете банан очень спелый, ну такой прям даже перец
2: черный.
4: Спелый. Ну, примерно, да. Разминаете его вилкой в кашицу, потом берете кусок батона, намазываете вот эту вот банановую смесь, а сверху кусок сыра.
1: Банан надо подсушивать или сырой можно?
4: Как угодно. Можно и подсушить, можно сырой. И так будет вкусно. Но это вот нереальное сочетание банана, сыра и хлеба. Это просто фантастика.
2: Хлеб белый, да?
3: Это очень вкусно.
1: Да. Любой.
4: А еще, слушайте, это я подсел на это в прошлом году. Племянница меня научила. Значит, берете картошку фри горячую, солью посыпаете и картошку фри в мягкое мороженое.
2: Это уже очень старая история.
3: Слушай, а ты не пробовал мазать бананы,
2: а
3: вот это самое, арахисовой пастой?
4: Нет.
3: Это очень вкусно.
4: Знаете еще, вот тренд этого года, это чипсы картофельные с шоколадной пастой.
2: Да, надо попробовать.
3: Да.
4: Угу. Вот, тоже есть... вроде аппетитно.
2: Ваня, какие-то сочетания есть, которые ты, наоборот, никогда не поймешь?
4: Наверное, нет такого.
3: Ванька всеядный.
2: Зеленка с молоком нормально.
4: И соленым огурчиком.
2: Отлично.
3: Если будет селедка с молоком, это будет самое короткое вечернее шоу, понимаешь?
4: Да.
1: Я просто думаю, что Соловьева не удивить вообще сейчас никакими вкусовыми вот этими сочетаниями, потому что он попробовал все, наверное.
3: Да.
4: Да, да.
2: Ну а как тебе сейчас этот тренд этого времени года? Все с пухом?
4: Ой, страдаю. Оказывается, у меня аллергия на тополиный пух. Я не знал об этом. Поэтому я и уехал на дачу вчера ночью.
2: Ой, Вань, давай, спасайся там от пуха. Разговаривай с огурцами.
3: Да, да, да.
2: И хороших выходных.
1: Кстати, Вань, не забудь, что в этом году мы ждем от тебя, что ты засолишь эти огурцы.
2: Да, это были фантастические огурчики.
4: Мы будем очень ждать. Это будет фантастика, обещаю.
3: Ах, Ванюш, давай шикарный кулинарный. Хорошего тебе дня.
2: Пока.
1: Пока, Вань.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: без руки.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, мы группа Серебро,
3: и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Сейчас, ребят, подождите, мы с Антоном досмотрим тут одно видео.
2: Давай. Да, это где вот кто-то, короче, отзванивается, да, на известную популярную радиостанцию. Вот, ему дают деньги за... Погоди, это же наш Илсик, это же мы.
1: Это на... А, это ты? Да? О, слушай, ну у тебя камера, конечно, не передает всю твою красоту.
2: Конечно, потому что только часть меня влезает в кадр.
1: Влезает, да,
2: это нормально. Вот мой палец только влез, остальное
3: все. Главное, чтобы 10 тысяч влезли в кадр.
2: Это влезли, они здесь как бы во главе угла.
1: Нет, там влезло только 8, потому что девушка выиграла восьмерочку.
2: Восьмерочку?
1: Угу.
2: ВАЗ-2108?
1: Ну, восьмерку, тысяч рублей.
2: А, хорошо.
1: Поэтому
2: хорошо.
1: Давайте, ребят, чтобы в ваш кадр точно влезло 10 тысяч, пожалуйста, нам наберите сейчас.
3: 8-495-995-105,7.
2: Ждем нашего победителя.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Да все без... нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
15: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
16: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: всем параметрам.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки! Вот, давайте сюда.
2: Со скрипом, что ли, хочешь отдать?
1: Нормально. Деньги отдаю с чистой душой, понимаешь?
2: Скрипя сердцем, как сейчас говорят.
1: Это суставы, это не сердце. Сердце пока не скрипит. Значит, Юлечка дозвонилась. Алтайский край на связи.
2: Вау.
1: Юль, привет!
3: Здравствуйте.
4: Здрасте,
1: люди добрые. Юлечка, расскажи, пожалуйста, как лето проходит?
3: В Алтайском крае.
1: Как там, кайфовенько, да?
4: Замечательно. Первая неделя тепла, жары.
2: Класс. А вы в горах или вы там внизу?
4: Внизу.
1: Внизу.
4: Под горами.
3: А комариков уже кормите?
4: Да, вовсю.
1: Но они такие, они большие такие. Хорошо. Такие огромные комары. Говорят, что на Алтайском крае нереально огромные комары. И когда, вот, к примеру, маршрутка ушла, то на них можно добраться в любую точку.
3: Да.
1: Да нет, вру.
4: Так и есть.
1: Ты моя хорошая, от души.
3: Молодец.
1: Ну что ж, правила. Мультиплатиновый голос сейчас озвучит, давай.
2: Правила серьезные. Смотрите, значит, сейчас вам предстоит ответить на 5 вопросов, дорогая Юлечка, за 20 секунд. Отвечать нужно неправильно, но очень похоже на правду. То есть какой-то должен быть синоним правильного ответа. Далее вы получаете по 1000 рублей за каждый такой ответ. Ну, если вы на 5 ответите, получите 5000, возможность поиграть с нами в суперигру и забрать десяточку в эту пятницу.
3: Юлечке желаем большой удачи и понеслось.
1: Вперед! Какое животное обитает на Северном полюсе?
4: Обезьяна.
1: Что красная шапочка несла в корзинке бабушки?
4: Мандаринки.
1: Что обычно ищут с металлоискателем?
4: Пылесос.
1: Что обычно зажигают на торте?
4: Фейерверки.
1: Какой овощ режут и плачут?
3: 4000 рублей!
2: Это прекрасный результат!
1: 4 косаря!
3: Есть у Юлечки!
4: Спасибо!
2: Юля, мы вас поздравляем! Вы знаете уже, что купите на 4000?
4: Да, вы сделали прям большой подарок к моему профессиональному празднику.
1: Какому?
4: День соцработника у нас.
1: День соцработника? Классно.
3: О, мы поздравим обязательно всех сотрудников, работников. И что вы себе хотите подарить?
4: Ну, не знаю, что-нибудь приятное лично.
2: Юль, посмотрите, у вас там в корзине наверняка что-то лежит. То, что можно на 4 тысячи.
1: Ну, часть корзины точно оплатится, однозначно. Значит, Юлечка, вас обнимаем. Алтайскому краю поклон и, естественно, хорошего вам лета, отличного настроения от русских перцев.
2: Пока!
3: Пока!
0: Игра против правил на русском радио. Реклама на русском.

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
5: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ Керамике! МБ Керамика. ТЦ Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
8: МБ Керамика!
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
9: Так.
10: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
9: Что?
10: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. «Монолит». Проверено временем, скреплено именем. Подробности по телефону 400-400.
13: Птица счастья была подозрительно синей.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину. Украинский лидер призвал к переговорам. По словам Трампа, встреча президентов стала бы отличным развитием событий. Он также выразил уверенность, что Путин и Зеленский в итоге пойдут на компромисс. Письмо было опубликовано накануне. Пресс-секретарь президента России говорил, что в Кремле его видели и доложат Путину. Власти будут внимательнее следить за ростом цен на продукты. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов в этой области. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Как пишет парламентская газета, Кабмин сможет определить ведомство, которое получит для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это нужно для того, чтобы налоговая могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на налоговую тайну. Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу «Березы» может появиться на рынке уже в сентябре. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что «Аллергарда», так называется препарат, это уникальная первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас препарат показал высокую безопасность и хорошую переносимость. Общественники предложили ввести уроки эмпатии в детских садах. Детей нужно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга, заявили авторы идей. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Для обучения педагоги должны будут пройти специальные психологические курсы. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: 9 часов 2 минуты. Лето продолжается. Главное утреннее шоу страны тоже продолжается. Наше настроение все-таки такое же классное. Несмотря ни на что. Несмотря ни на какой тополиный пух,
1: да,
0: который затекает, залетает просто везде. У нас есть сетка на окне. Поэтому нам хорошо.
1: Что?
0: Но она не пропускает пух.
1: Сетка на окне.
2: Как ты нужна мне.
0: В общем, всем рекомендую. 10 из 10.
1: Потрясающе.
2: У тебя есть ссылка, может быть, на свою сетку, которую ты продаешь?
1: Ссылка на сетку.
2: Ладно, давайте без ссылок.
0: Артикул может тебе еще дать.
2: Давайте лучше будем продолжать нашу классную тему.
0: А можно я сначала скажу, кто здесь вообще? Кто здесь? Полиночка Жукова здесь.
1: Ты здесь.
0: Антон Юрьев тоже тут.
1: Тутчики.
0: Дима Морозов тоже вместе с вами.
2: Это самые странные сочетания.
0: Это самые странные перцы в мире.
1: Ну, не знаю.
0: Рыжий, высокий и красивая.
2: Спасибо.
0: Ну, такие три сорта.
1: Подожди, я сейчас думал, что рыжий, высокий и красивый.
0: Рыжая запятая, высокий, запятая и красивая.
1: Господи, в начале часа я тебя ударю.
0: В начале следующего часа меня здесь уже не будет, Антон, поэтому кого ты будешь бить?
1: Я догоню тебя, ты же знаешь.
2: Ну, а теперь-то можно?
1: Да.
2: Самые странные, но любимые сочетания в еде мы обсуждаем. Пишите, пожалуйста, вашу историю в мессенджеры 8-916-003-105-7 и в социальных сетях есть наш пост.
1: И письма пишите, смс-ки всякие там.
2: Все можно.
0: Ждем.
2: А может это блюдо нам прислать?
1: Да.
2: Блюдо дня.
0: Третья Хорошевская, дом 12. Пожалуйста,
1: да.
0: Русское радио.
1: Блюдо дня.
3: На Русском радио.

0: Ну, расскажите нам про самое необычное сочетание. Сало, мед, что-то там и гвозди.
1: Угу.
0: Вот некоторые из этого делают салат.
2: Что-то там, вот это основной ингредиент.
0: Ну, я не помню, что там было третье.
1: Вот, ты уже знаешь, что я эксперт по вяленой рыбе? Вот тут Наталья пишет, что она любит вяленую рыбу с карамелькой.
0: То есть, видимо, рыб с карамелькой.
2: Карамелька за щекой, хорошо бродить по свету.
1: У тебя карамелька тут за щекой, а здесь у тебя спинка, например, в облачке. Тоже за другой щекой.
2: Вобла с барбарисом, по-моему, нормально.
1: Да.
0: Вкусненько.
2: Да, да, можно попробовать.
0: Ну, это как, например, вот Варя нам написала. Она обожает омлет с брусничным вареньем.
1: Ух ты. Звучит очень
0: аппетитно.
2: Омлет с брусничным вареньем хорошо.
0: Вообще, брусничное варенье, оно же такое очень кисленькое. И оно очень хорошо подходит ко всему несладкому.
2: В соусах оно прям вообще идеально.
1: С мясом тоже.
0: Варя, вы гурман.
2: С мясом вообще хорошо.
0: А вот Алекс, кстати, нам тут крик души просто написала. Она говорит, что обожает кисель из сыворотки. Бабушка готовила, но кому рассказываю, никто не верит, и рецепта я не знаю. Не могу никак найти. Может быть, ваш Соловьев знает?
1: Наш Соловьев должен знать все.
0: Да.
2: Да.
1: Мы ему передадим ваш вопрос.
0: Спросим.
2: Ну, вот я знаю двух Соловьевых, да? Один знает, второй не готовит.
1: Тому, который знает.
2: Тому, который знает,
1: который с огурцами говорит еще.
2: Действительно, да. Знаменитый танец Соловьева с огурцами. Это что-то.
0: Он пользуется силой земли.
2: Что?
0: Мы же знаем, что огурцы – проводники силы земли.
1: Ага, знаем,
2: что,
1: да.
2: Наш Соловьев заземлился?
0: Ну, я думаю, что да. У него для этого есть теплица.
2: А, да?
0: Для заземления. Он заходит туда и заземляется по полной.
2: Боже ж ты мой.
0: Огурцы уже есть.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Общепит Кипер.
5: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
6: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
7: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
8: Я же говорила, ремонт надо делать.
9: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
10: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.

0: молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Вакцинация детей и взрослых в УЗ Клиник – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ Клиник. Нарвская, 4, 510303.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
8: Все будет.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Мы сегодня обсуждаем самые странные сочетания в еде, которые у других вызывают, может быть, изжогу и чувство недоумения, а вам очень нравится. Расскажите нам, пожалуйста, свое вот это вот блюдо дня.
2: Блюдо дня, значит, знаете, помните, мы с вами очень много путешествовали по стране.
3: Да,
1: помним,
2: в рамках нашего прекрасного проекта «Перцы в городе».
1: Как это было давно.
2: Да, это было очень давно. Вот мы были в прекрасном городе в Хабаровске, это было уже почти 3 года тому назад, и мы с вами ездили на фабрику мороженого. И там пробовали мороженое, ну, с разными вкусами, и с перцем в том числе, естественно, но мне запомнился больше всего вкус мороженого с беконом.
1: Да,
2: и мне
1: кусочки там такие.
2: Да, вот. И мне, честно говоря, это очень даже понравилось,
1: да.
2: И теперь я периодически, когда у меня есть мороженое, ванильный стаканчик, я закусываю брауншвейгской колбаской, именно брауншвейгской. Ребята, это очень вкусно.
3: А я смотрю, у Жуковой-то каждый день дома пир.
1: Да нет, на самом деле, знаешь, что она просто размораживала холодильник, и все, что в морозилке было, она смешала в один коктейль.
2: Смузи.
3: Большой такой. Подожди, что это за
1: ведро? Чтобы не пропадали продукты.
2: И пельмени там.
3: Да.
1: А это уже тартар.
3: А ведро гигантская трубочка.
1: Тартар.
3: Что?
1: Ну, пельмешки сырые. Тартарчик.
3: Тартарчик.
2: Тартарчик.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: по драгоценным корешкам коллегам играть нельзя.
1: Нельзя.
0: Вот, но я постараюсь каким-то образом вытащить три футболочки. Да.
2: Давай.
0: Вот, и чтобы мы с вами были такие прям стильные, прям в корпоративе.
1: Да, мы будем спать в твоих футболках.
2: Я согласен, если там будут твои шутки на этих футболках.
0: А, хорошо, хорошо. И специально для тебя, вот про тебя одну шутку сделаю.
2: Давай.
0: И подарю тебе футболку.
2: Ну, пошути обо мне что-нибудь.
0: Нет, не могу, это не эфирно.
2: Нецензурно, я так и думал, я так и знал.
0: Я, как всегда, когда нет слов, лучше тебя ударю. Можно?
3: Русские перцы на русском радио. Знаешь, ты

0: на русском радио.
1: Кстати, знаете, что хочется сейчас сказать всем?
2: Что?
1: Вот когда поедете вы на шашлычки, или на барбекю, или куда-нибудь на природу отдыхать, лето все-таки, обязательно возьмите с собой умную колонку какую-нибудь и слушайте нас в ней.
2: Обязательно, конечно.
3: Да, да.
1: Ну, чтобы как-то... Ну, если вдруг там не ловит радиоприемник традиционный, вот возьмите колонку интернетную.
3: Во-первых, наш эфир улучшает пищеварение.
1: Это правда.
2: Да, да. Во-вторых, нигде лишние калории не откладываются от нашего эфира, потому что вы смеетесь.
3: Да, в-третьих, никто, дорогие друзья, не заметит вам эту потрясающую, восхитительную атмосферу лета, праздники и эти молодые, юные, смешные голоса моих Полины и Димы.
2: Да.
1: Ну, а в-четвертых, нам просто надо обогнать конкурентов.
2: Да, конечно.
1: И все.
3: Ну, почему обогнать? Нам их надо просто...
2: перегнать.
3: Да.
1: Догнат и перегнат.
2: Да, слушайте, мы продолжаем обсуждать нашу тему про такие интересные, странные сочетания в еде. Я что хочу сказать и отметить тоже, что если вы хотите попробовать что-то интересное, вот везде нужно брать обязательно селедку и мешать уже селедку с чем угодно, потому что селедка бьет рекорды по тому, что смешивают.
1: А скумбрия не подойдет для этого?
2: Нет, ну тут про селедку все пишут.
3: Я вчера ел скумбрию, было вкусно.
1: Кстати, вот по поводу твоего мороженого с беконом, я тоже собираюсь размораживать морозилку. У меня там минтай есть замороженный в брикетиках. Можешь тебе принести? Попробуешь?
2: Мне не надо, я такой не грызу.
1: Ну подожди, будет мороженое с минтаем.
3: Это же классно. Я хочу, чтобы Димка записал какой-нибудь, знаешь, такой рилс. Я разморозил минтай не случайно.
1: Я придумал новый коктейль, кстати.
2: Так.
1: Смотрите, значит, так как у меня там этот минтай в брикете, можно его наколоть.
2: Минтай шприц будет?
1: Да.
2: Ага.
1: Вот.
3: Ну, такой, знаешь, минтай в брикете, хоп, уже в омлете.
1: Вот, слушайте, замечательно.
2: Давайте все вместе.
1: Вместо кубиков
2: только.
1: Изо льда.
2: Да.
1: Дополнительный рыбный привкус.
3: Хорошо, давайте все вместе. 3-4. Это минтай.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: сделаем. Угу. Просто не факт, что в понедельник. Вот,
1: кстати, знаете, у нас тут на русском радио все съедобное практически.
0: Да?
1: Ну, все фамилии такие съедобные у людей.
0: Прекращай меня надкусывать, ты надоел.
1: Ну, вот перчики вкусненькие, съедобные. Да.
0: Некоторые из них фаршированные.
1: У нас есть дичь.
0: А, дичь? Дичь, которую мы несем в эфире с 7 до 10.
2: По будням.
0: Есть человек, который вообще перестал есть по непонятным причинам, это Дмитрий Оленин.
3: Но у нас еще вечером есть десерт.
0: Да.
2: Есть.
3: Да, Саш Пряников.
2: Да.
0: Да. Да. Да.
3: Но ночью мы не едим, да.
1: Короче, меню в нашем ресторане очень красивое и хорошее, вкусное.
3: Слушайте, но говорят же, здравствуйте всем, привет. Говорят же,

0: главное, чтобы не Антон это сказал. Ну все, я прощаюсь, я пошел пробовать все это.
1: Да, все по-честному, понимаешь? Тебя испепелю, тебя, естественно, ударю.
2: Спасибо. Мы не спросили у Дмитрия Оленина, какое у тебя необычное любимое вкусовое сочетание.
0: Вы его скоро попробуете. Я уже похвастался нашему Ивану Соловьеву. Для него это тоже было открытие. Я у бабушки испанской списал рецепт, на холодильнике на магнитике был, гаспачо. И правда, у нас его готовят по-другому. И однажды я в одном ресторане в Испании увидел это сочетание. Слушайте, это очень вкусно. Внимание, дыщ, правильный ответ.
3: Так.
0: В гаспачо нарезаешь клубнику. Это вкусно, невероятно. Особенно сейчас пошла настоящая клубника. И вот это вот сочетание, то есть помидоров, моркови, и потом туда вот клубничка. И она правда вот как вот клубничка, знаешь, на торте, вот эта клубничка в гаспачо, нарезанная кусочками, очень вкусно.
3: Обалдеть, звучит уже вкусно.
2: Клубника и гаспачо не используется.

0: пластические хирурги в клинике «Надежда» на 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ваше женское здоровье – наша главная забота. В клинике «Нева» скидка 20% на прием гинеколога плюс УЗИ малого таза. Фрунзе 40, телефон 39 22 33.
2: Клиника «Нева».
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Бутылка. Кузова 15Б, телефон 700-030.
4: Предложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Лето — это движение. А движение — это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
2: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Оно, по традиции, станет центральным мероприятием. Российский лидер выступит с большой речью, сообщал его помощник Юрий Ушаков. Главная часть будет посвящена экономическим вопросам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Власти вернулись к идее онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил президенту предложение возобновить рассмотрение законопроектов о проведении эксперимента. Коммерсант пишет, что инициатива поддержана. Законопроект внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года. Он предполагал, что продавать вино можно будет через Почту России без лицензии. Однако документ так и не был рассмотрен. Теперь предлагается расширить эксперимент, включив в него маркетплейсы, а возраст покупателей проверять с помощью единой биометрической системы и мессенджера «Макс». Почта России заявили, что готовы начать эксперимент. Минздрав поручил ускорить трудоустройство выпускников медицинских вузов. В регионах должны определить вакансии и наставников для молодых специалистов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Предполагается, что выпускники еще до получения дипломов будут получать информацию о доступных вакансиях, условиях работы и возможностях профессионального развития. Первые выходные лета принесут в центральной области Европейской России июльскую жару. Все дело в антициклоне, который направится в сторону Верхневолжья. Поэтому погода в столичном регионе в том числе будет солнечной и сухой. Температура воздуха до середины июня ожидается в пределах 19-24 градусов. К середине месяца перейдет на 21-26, а в третьей декаде синоптики обещают до плюс 30. Я вернусь буквально через час, ну а в нашем эфире тоже ожидается жара, потому что за пультом Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Спасибо, Антон. Спасибо нашим русским перцам. Ребятки уже ушли на небольшие летние каникулы. Ну, на выходные. А что у нас с летом? Каждые выходные это как каникулы. Меня зовут Дмитрий Оленин. Я сегодня весь день с большим удовольствием буду вместе с вами. Это такой подарок для меня. Ну, надеюсь,

0: Реклама на русском.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Скажите нет пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
6: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62-39-39.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура.

0: Собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
2: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-батлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
3: Где хранишь велосипед зимой? Конечно, в келлере. А лыжи летом? Разумеется, в келлере. А где взять этот келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

как у нашего Дмитрия Морозова сегодня наступил тот самый момент, когда все, как я о нем мечтал, как я о нем мечтала, да, но это отпуск наступающий. Вот, может быть, вы сегодня тоже доработаете несколько часов. И пойдемте к нему. Кто к морюшку, кто просто к отпуску. Но очень надеюсь, что не к ремонту. Ни в коем случае. 10.17 в столице. Всем доброго пятничного дня.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «АО «Хелен-Рукс». Подробные показания в листе вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Гости из будущего на русском. Не любовь. А ведь не любовь бывает полезная. Ну, допустим, у меня вот не любовь, ну, или ты даже такой равнодушие, скорее всего, к сладкому. Ну, вот я лучше, знаете, еще одну котлетку съем, как говорится, чем вот это вот пирожное, там, эклерчик, кусочек торта и так далее. А ведь в плюс ведь уходит, да? У вас, может быть, тоже есть там к чему-то не любовь, допустим, к каким-нибудь экстремальным видам спорта, зато вы сохраняете свою жизнь, не рискуете ей, и так далее, и так далее, и так далее. Найдите в себе свою собственную нелюбовь и гордитесь ей, потому что она наверняка приносит вам пользу. Кто нам пользу приятным настроением принесет на русском в ближайшее время? Это Дмитрий Колдун, это группа «Пицца» и Сергей Лазарев прямо сейчас.

0: перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Позвони мне.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Но мы же все понимаем, про что эта песня. Нереальная, классная, долгожданная. Ну, про летнюю пятницу, конечно. Нет, здесь Дмитрий Колдун, безусловно, поет про девушку, которая самая красивая и нереальная. А такими являются все слушательницы русского радио. Ну и, конечно, для всех, для нас тоже нереальная пятница. Потому что летняя. Потому что, ну, у нас, по крайней мере, в Москве и погода классная. И я желаю вам всем именно такой пятницы. Классной, нереальной.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ «Клиник» 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Встречайте ЖК «Солнечный», новый кирпичный дом в Сафоново, закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%, рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный», Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
3: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Правка!

0: Ответной акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3 на 3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
4: Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Клиника Нева. Пересадка волос. Опытные врачи, современное оборудование. 39-22-33.
5: Клиника Нева.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас. 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На своем

0: 8-933-06-07.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренности на Аляске. Об этом российский президент сказал накануне на встрече с руководителями международных информагентств. По его словам, Москва по-прежнему согласна на условия, озвученные в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на них согласился Киев. В таком случае конфликт закончится в скором времени. Также Путин предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии Министерства иностранных дел или спецслужб. Депутаты хотят обязать сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком «инвалид» на стекле. Тогда инспекторы будут знать, есть ли машина в соответствующем реестре, чтобы бороться с неправомерным использованием знака. Парламентарии говорят, что инвалиды часто жалуются, так как порой их парковочные места занимают незаконно, используя ложный знак. А в обязанности сотрудника ГАИ не входит проверка на наличие автомобиля в реестре инвалидов. В России набирает популярность тренд о маме выходного дня. Женщины все чаще дают детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь навещают их по выходным. Вместо долгих судебных тяжб за право на опеку, женщины все чаще подписывают мировые соглашения, пишет издание «База». Такие женщины отмечают, что мужчины чаще больше зарабатывают, а еще дети бывают и сами не против жить с папой, ведь в семье в целом нормальные отношения. Мама же получает возможность ухаживать за собой, продолжать карьеру и строить свою жизнь. Россиян предупредили о начале сезона активности змей. Необходимо проявлять осторожность во время отдыха на природе и работы на дачных участках. В некоторых регионах уже есть случаи, связанные с укусами змей. В Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Эксперты советуют после укуса как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Нельзя прижигать рану, накладывать жгут, делать разрезы вместе укуса или пытаться отсасывать яд. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

официальной информации утро закончилось. В Москве 11 часов 7 минут. Уже официально говорим «добрый день». Ну, смотрите, утро пятницы позади. Все, уже представляете, вот эти целая неделя утренних будильников осталась позади. И настроение поднимается. И уже такой запах шашлычками рещится. Ну и строите планы на сегодня, на завтра и на послезавтра. Лето.

0: Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70 33 33.
5: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда», Наурицкого, 15Б, 62 39 39.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
12: 77-77-03.
11: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает страна?

если станет грустно, я к тебе приду. Это мы вам русское радио говорим. Вы знаете, бывает такое, взгрустнулось, включаешь русское радио, и так когда незаметно оно само происходит. Вроде бы фоном играет где-то там на подоконнике в кабинете, а раз понимаешь, настроение-то уже улучшается, улучшается, у каждого настроение улучшается. Ну, прочувствуйте вот это летняя пятница. Впереди такое все вкусное, прекрасное, замечательное, и, конечно же, встреча с друзьями. Все это уже не за горами.

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Знакомлюсь с мужчиной, желательно без...

0: Алиса, Александр Панайотов на русском радио, «Бумажный змей». Я считаю, что все-таки сегодня можно оборвать ваши отношения с работой. Может быть, даже чуть пораньше это сделать, оборвать, потому что планы-то у всех есть. И если вы... А если остались еще без плана, вот можно сходить в кино. И как раз сейчас Петр Кузнецов расскажет вам, на что в эти выходные у нас в стране можно сходить в кино. Афиша на русском.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. С чего начнем? С драмы или комедии? Я так и думал. Веселая история Дэнни и Мэнни в кино. Известные блогеры «Сфинкс», «Кошка» и «Лабрадор», соответственно, «Собака», прославились в соцсетях благодаря своей дружбе и теперь выходят на большие экраны. А теперь драма. Она называется «Ветер», и она о том, как опытный рыбак уходит в море и... Ну, просто отечественная «Одиссея» получается.
1: Афиша.
2: «Дай мне силу», «Корабли», «Давай сыграем в любовь». Если для вас это не просто набор слов, ничего не планируйте на 19 июня, потому что в этот день Дмитрий Колдун дает большой сольный концерт. Победитель 6-й «Фабрики звезд», участник Евровидения и обладатель множества музыкальных наград собирает поклонников в концертном зале Измайлова. Дима всегда очень активно взаимодействует с аудиторией, импровизирует, обнимается, приглашает кого-то из зрителей на сцену и исполняет любимые хиты вместе со слушателями. Надо ли говорить, что все это сопровождается живым звуком и виртуозной игрой музыкантов? В общем, 19 июня в 19 часов встречаемся в зале Измайлова.
1: Русское радио.

Марии Краймбрери, артист, который на первом месте находится по эту минуту, этот день в золотом граммофоне, давал в Москве концерт, который я открывал и объявлял. И, конечно, мы за кулисами за несколько минут до начала концерта с Марией пообщались. Мария говорит, я так боюсь. Говорит, я вот лучше стадион, мне кажется. Стадион выйду, стадион и концерт пою. Говорит, а вот тут вот немножко прям побаиваюсь. Но вчера одной фобии у Марии стало меньше. Прекрасно прошел концерт. Ну и, конечно же, на каждую песню люди вставали, люди подпевали. Возможно, и вы сейчас как раз делаете погромче, потому что это ваша любимая песня.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
4: Если ты сказал, сказал и сделал, это факт неоспоримый факт.
2: Русское радио.
5: По волнам, твоим рукам, так долго по волнам иду я.
2: Только любимый.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Это Дима Билан и Анаси. У Димы Билана выходит еще один дуэт, а это означает, что на большом сольном концерте стадиона в Москве, который пройдет при поддержке Русского радио, все дуэты придут с ним спеть. Так что мы ждем не только грандиозное шоу, как всегда, у Димы Билана, но еще и много-много звездных гостей. Подумайте, может, вы присоединитесь к нашему веселью. Сейчас я...

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 градуса тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ «Керамике». МБ «Керамика». ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
4: МБ «Керамика».
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.

0: 8903-0607.
1: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3x3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта» Смоленск. Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, инженера-электроника, электромонтера, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке, телефон в Смоленске 200-141.
5: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Русское радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. В России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Они считают, что такую меру поддержки нужно распространить на всех пенсионеров по возрасту, независимо от места проживания, что стало бы реальной социальной поддержкой. 12 июня в Смоленске стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». Площадка у Дворца спорта «Юбилейный» станет местом притяжения для смолян всех возрастов. Все лето по субботам в программе разнообразные мероприятия, которые объединят спорт, активный отдых и культурные события. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Синоптики рассказали, почему откладывается купальный сезон. Несмотря на теплую погоду днем, ночи пока прохладные, около 10 градусов. А это значит, что вода в озерах вряд ли в ближайшее время прогреется до комфортных для купания значений. В целом, июнь в Смоленской области обещает быть не жарким. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru», ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. 12+.

Привет-привет всем, всех с летней пятницей. И вот те, кто сейчас покидает свое рабочее место и уходит в отпуск, у них настроение вот такое. Вот так вот они говорят своим коллегам. Вот типа вот ла-ла-ла, все, говорится, я пошел или я ушла. А вы знаете, нас этим не испугаешь. Мы, те, кто остается еще на своих рабочих местах, тоже поем. Вот, потому что настроение у всех хорошее, потому что вы на волне русского радио, и пусть так и будет. Слова выучили, значит, сейчас в ближайшие 3 минуты будем подпевать. Всем такого же настроения, как в этой песне.

0: Реклама на русском.
1: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
5: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса за Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
8: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
9: Я же говорила, ремонт надо делать.
10: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centrdefizbalkon.ru.
11: Лето – время приключений. Встречай «Чанган Юни С 4х4» в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей. С июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
12: Лето – это движение. А движение – это фестиваль «Молодежная энергия спорта», который стартует 12 июня в День России у Дворца спорта «Юбилейный». В программе зарядка с профессиональными тренерами, мастер-классы, вечерняя анимация для детей, футбол, баскетбол 3x3, брейк-данс-баттлы и вечерний концерт кавер-группы. Ход свободный для всех без возрастных ограничений. А после открытия каждую субботу все лето на этой же площадке будут проходить спортивные активности. Следите за программой в группе фестиваля во ВКонтакте «Молодежная энергия спорта Смоленск». Бери кроссовки, бери друзей, ждем тебя. Всем спорт!
13: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

Знаете, когда девушки нам, мужчинам, без сожаления, дарят любовь? Вот когда такой, как последний поцелуй, и прощаются даже не с нами, а с остатками своей помады на губах. Ну и вот забирай, и не надо мне. Ну, кстати, остатки помады иногда бывают и признак хорошего настроения, когда ты приходишь с вечеринки, а у тебя что правое плечо, что левое плечо в помаде, в тональнике. Ну и потом молчание происходит у нас, когда тебя спрашивают: «Так, и где ты был?» А в ответ одно молчание, но помада все говорит за тебя.

Владимир Пресняков на Русском радио. Те, кто сегодня отправляется в путешествие, эта песня про вас. Вы сегодня окажетесь выше облаков. Ну, а те, кто сегодня собирается на какое-то мероприятие, может быть, вы идете на свадьбу, там будет невеста в белом, может, вы идете просто на вечеринку, вы от хорошего настроения тоже окажетесь выше облаков.

0: соленый дождь.
1: Но это пока вы на рабочем месте, у вас там внутри гроза и соленый дождь, а пройдут рабочие часы, из соленого это будет огурчик на столе, ну а на душе будет состояние, как в этой песне. Да. Вы будете сегодня вечером обниматься с вашими лучшими друзьями и говорить: ты знаешь, друг, вот я сегодня счастливый, как никто. И пусть это у вас будет происходить не только по вечерам пятницы, но и каждый предстоящий летний день.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не...
5: Зивен нижних конечностей за 1800 рублей. Фрунзе 40А. Телефон 39-22-33.
6: Клиника Нева.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.

0: проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
1: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Путин с большой долей вероятности отреагирует на письмо Зеленского в ходе пленарной сессии Петербургского экономического форума. Так выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Начало сессии спланировано на 15 часов по московскому времени. Накануне Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. Компания Apple прокомментировала удаление мессенджера Max из App Store. Это связано с правилами соблюдения санкций, сообщила русская служба BBC со ссылкой на заявление компании. При этом о каких именно санкциях идет речь, не уточняется. Max стал недоступен для скачивания в маркете App Store 3 июня. Но при этом приложение, установленное на устройство Apple до этого, продолжает работать. От него, правда, не приходят уведомления ни о сообщениях, ни о звонках. Сегодня в День эколога стартовала регистрация участников всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбаттл» от нацпроекта «Экологическое благополучие». Присоединиться к ней могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса и некоммерческих организаций. Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт на сайт проекта boombattle.rf. Итоги подведут 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки. Бывшая тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге станет многофункциональным гостиничным пространством. Там будет два отеля категории 4 и 5 звезд. Проект предусматривает создание 262 номеров и масштабную реконструкцию исторических корпусов. В числе прочего, там будут ресторан, фитнес-залы и конференц-пространство на 400 человек, спа-комплекс, лобби-бар и фитнес-зона. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Так сказать, пасхалочка зашита в этой песне Дмитрия Маликова, потому что вот кто-кто из артистов, а Дмитрий Маликов выглядит, как всегда, вне времени. И все, приходя на концерт, удивляются, как так получается? Вот у него юбилей, 30 лет на сцене, а выглядит точно так же, как 30 лет назад. Никто не знает, в чем секрет, но все знаем, что да, народный артист Дмитрий Маликов так и выглядит, и еще так же долго-долго будет выглядеть, потому что каждый раз чувствует вашу любовь, когда выходит на сцену. И это, между прочим, так с каждым артистом.

0: Реклама на русском.
1: Общепит Кипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5-40-44-19. Сайт bastiondor.ru.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
9: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
10: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
8: А это вы сами сделали?
9: Мы как для своих, любимых и родных.
11: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
9: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
11: Берите к столу, возвращайте эти моменты.

Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина на въезде.

0: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Что слушает

Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Ох, сколько же эта песня заставит краснеть «Алло, алло, алёшенек». Ну, представляете, вы крутой начальник, крутой там чиновник вы, высокопоставленный. И ваши подчиненные, конечно же, из-за искренней любви к вам устроят вам поздравление вот этой песни. Сидите вы в кабинете такой важный, и тут ваши подчиненные такие «Алло, алло, алёшенька». Естественно, они еще снимут все это на видео и потом это будут выкладывать. Так что, если вы этого не хотите, заранее их предупредите, потому что я бы, если бы у меня был начальник Алексей, то также пришел бы и спел, не стесняясь, потому что искренне.

секретного романа Елены Север или на любую свою другую придумать шутку. Здесь, пожалуйста, все пути творческие для вас открыты. И отправить ее нам через сайт rusradio.ru. Авторы лучших шуток, естественно, получат эксклюзивные подарки, а сами шутки прозвучат в эфире. В качестве подарка у вас будет фирменная футболка с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru.

что-то заказал на маркетплейсе и ждешь. И вроде уже от тебя ничего не нужно маркетплейсу, но ты все заплатил. Ждешь. А тебе приходит сообщение: ваша доставка перенесена, ваша доставка отложена. Согласитесь, так портит это настроение. Поэтому и ходят многие девчонки на шопинг в магазины, потому что доставка не пришла, а настроение себе поднимать нужно. Ну вот и все. Вот у меня оправдание, почему вы опять пришли с новой обновкой домой. 13.32 точное московское время. И могу сказать еще точно, что везде, во всех городах вещания сегодня пятница, самая настоящая. Где-то она летняя, как у нас, где-то зимняя, как в другом южном полушарии, но тем не менее везде прекрасная.

0: Русское радио. Русское радио. Матушка, земля, белая, березняка, для меня святая Русь. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Да все без нормально.
2: Что?
1: Ашка.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
4: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

так кого вы там все еще до сих пор любите? Или кого, в кого только что влюбились? Или кого хотите сегодня 5 июня с чем-то поздравить? Давайте вспоминайте. И в начале часа я расскажу вам, куда все это можно отправить, для того, чтобы попасть в московский стол заказов. Ты опять

0: Реклама на русском.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Правка!

0: Ответной акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Завод «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор студентов на целевое обучение по специальности «Мастер по обработке алмазов». Ежемесячная стипендия – 10 тысяч рублей. После обучения – обязательное трудоустройство. Телефон приемной комиссии – 38-32-13. 38-32-13.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
8: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
9: Я же говорила, ремонт надо делать.
10: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
11: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск. Улица Бутузова, 15Б. Телефон 700-030.
12: Предложение действует с 1 по 30 июня 2020. 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотники ударили по грузовым судам в Азовском море. Погибли 5 граждан Азербайджана и еще 3 ранены. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа республики. По данным ведомства, грузовые суда подверглись атаке в Таганрогском заливе минувшей ночью. На борту находились 25 граждан Азербайджана, однако сами суда республики не принадлежали. Российскую сторону об инциденте проинформировали. Раненых моряков доставили в городскую больницу Ейска. Все импортные товары на российских маркетплейсах будут облагаться НДС. За реализацию этого нововведения будут отвечать налоговые и сами электронные площадки. Кроме этого, если стоимость продукции выше 200 евро, то за нее придется заплатить еще и ввозную пошлину. Администрировать это будет Федеральная таможенная служба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Предполагается, что российские и зарубежные продавцы на маркетплейсах получат равные условия, но для потребителя цены вырастут. Дефицит кадров остается одним из серьезных рисков для роста российской экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сейчас важно направлять работников в отрасли, где создается больше добавленной стоимости. Также нужно повышать гибкость рынка труда. Отдельно Новак обратил внимание на производительность. По его словам, она пока растет медленнее, чем зарплаты. Поэтому ее повышение остается важным условием для устойчивого развития экономики. Этим летом россияне станут свидетелями нескольких заметных астрономических событий. Главным украшением июня станет соединение Юпитера и Венеры. В ночь на 10 число две самые заметные планеты земного неба сойдутся на расстоянии примерно в 3 лунных диска. Наблюдать пару можно будет по вечерам в западной части небосвода, причем с каждым днем вплоть до пика дистанция между ними станет зримо сокращаться. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Алло, алло.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Алло, алло.
3: Добрый день, дорогие слушатели Русского радио. Итак, это «Стол заказов». У микрофона я, Алиса Исаева. Чрезвычайно рада нашей с вами новой встрече. Всем хочется пожелать замечательного настроения, летнего самочувствия, распрекрасной летней погоды и всего хорошего. Ну и, конечно, приятного написания сообщений к нам в прямой эфир для того, чтобы ваши сообщения, ваши приветы и поздравления порадовали сегодня кого-то из ваших близких. Вы помните, как этот процесс осуществляется? Совершенно верно. Вы пишете нам, например, в нашей группе ВКонтакте под названием «Русское радио Смоленск». Ну, а я с удовольствием читаю вслух то, что вы напишете. Итак, в нашей группе, в сообщениях группы или под поздравительным постом можно оставлять приветы, поздравления, теплые добрые пожелания, признания и не только. Ну и, конечно, про номер нашего прямого эфира 8-991-347-3312 тоже не забывайте. Всех с огромным нетерпением жду в гости. Всем, кстати, добро пожаловать!

0: Реклама на русском радио.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года ребрышки свиные в маринаде венгерские 379 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
3: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4×4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70 33 33.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: На лесоторговой базе купишь все для стройки сразу.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда» на 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный», Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
7: Тучи – это недовольные жизнью облака.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
9: Добрый день, Русское радио, пишет наш радиослушатель. Хочу поздравить своего замечательного зятя Дмитрия с днем рождения. Дорогой зять, поздравляю тебя. Желаю, чтобы ты был здоровым, сильным, крепкой опорой для своей семьи. Исполняй свои мечты и будь счастлив. С уважением, тесть. Ну что же, большущий привет и вам тоже от Русского радио. Веселого праздника всей семье, ну и всего самого хорошего. А также всем музыкальный подарок.

0: пятница. Все будет хорошо.
1: Русское радио.
2: Ну, у тех, кто дожил до этой первой летней пятницы, дождался, дотерпел, доработал, уверена, все точно будет хорошо. Оставайтесь рядышком с Русским радио, не забывайте про наши координаты. Написать свои приветы, поздравления и мысли обо всем происходящем можно в нашей группе ВК, называется она «Русское радио Смоленск 103.5 FM», в комментариях или в сообщениях группы. Ну и кроме того, специально в вашем распоряжении телефон нашего прямого эфира 8-991-347-3312. Ваши приветы и поздравления делают наш прямой эфир гораздо ярче, веселее и красивее. Так что пишите, будем вам очень-очень рады. Кстати, Кристина нам пишет, что у нее сегодня отличное настроение, и всем слушателям Русского радио она желает такой же восхитительной пятницы. Спасибо и вам такой же расчудесной пятницы, пятничного самочувствия, пятничной погоды и, конечно, пятничного настроения.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Продолжаем передавать приветы любимых слушателей русского радио. Итак, имеется у нас еще одно послание от Людмилы. Передаю привет двум приятельницам, причем обеих зовут Елена. Самыми добрыми и теплыми пожеланиями летнего настроения, здоровья и большой удачи. Вам, Людмила, тоже хочется пожелать распрекрасной погоды, прекрасного самочувствия и всего самого-самого хорошего. Пускай исполняются ваши желания, ну и каждый день приносит вам какую-нибудь хоть маленькую, но обязательно радость и удовольствие.

0: Реклама на русском радио. Общепит
1: Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
2: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
1: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
2: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
6: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
7: МБ-керамика!
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Забыть о тяжести в ногах поможет клиника «Нива». Дарим 5000 рублей на лазерное лечение варикоза. Фрунзе 40. Телефон 39-22-33.
10: Клиника «Нива».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
11: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

продолжаем отдыхать. Компания «Русского радио». Ну, как отдыхать? Кто-то работает буквально уже в низком старте, ожидая окончания своей рабочей недели, потому что остались у кого-то считанные часы, у кого-то, может, и вовсе считанные минуты. Так что в любом случае компания «Русского радио» уверена вам весьма кстати. Ваши любимые песни звучат здесь в прямом эфире. Ну и вы тоже не забывайте, что ваши приветы могут прозвучать в нашем прямом эфире, если, конечно, вы удосужитесь их нам отправить. Как это только что сделала Оля, она отправила нам сообщение в нашей группе ВК под названием «Русское радио Смоленск 103.5 FM». Написала Оля, что хочет пожелать всего хорошего своей любимой мамочке. Крепкого и здоровья, долгих ей лет жизни, не болеть больше, исполнения всех желаний, мирного неба и всего хорошего ей. Ну а «Русское радио» к этому чудесному пожеланию и теплому сообщению тоже присоединяется и вручает музыкальный подарок.

0: Реклама на русском радио.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
8: 77-77-03.
7: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
8: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, инженера-электроника, электромонтера, других специалистов. Комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+. Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
13: Новая песня на русском.
14: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
15: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
16: Русское радио.

Настало время попрощаться нам с вами, дорогие слушатели Русского радио. Я Алиса Исаева. Всем вам в эту пятничную чудесную пору желаю замечательного настроения, чудесной погоды, восхитительного лета, предстоящих выходных, совершенно головокружительных и запоминающихся. Ну и чтобы за них вы успели набраться сил на всю следующую не очень длинную рабочую неделю. На этом все. До свидания. Всем удачного дня.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Посредником при обмене выступали Арабские Эмираты. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси. С ними работают уполномоченные по правам человека Яна Лантратова. После получения психологической и медицинской помощи они продолжат лечение в России. Прошлый обмен военнопленными между Россией и Украиной 205 на 205 состоялся 15 мая. Власти вернулись к идее онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил президенту предложение возобновить рассмотрение законопроекта о проведении эксперимента. Коммерсант пишет, что инициатива поддержана. Документ внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года. Он предполагал, что продавать вино можно будет через Почту России без лицензии. Однако документ так и не был рассмотрен. Теперь предлагается расширить эксперимент, включив в него маркетплейсы, а возраст покупателей проверять с помощью единой биометрической системы и мессенджера «Макс». В текущем году вкладчики российских банков получат почти 7 триллионов рублей процентного дохода. Такой прогноз озвучили в ВТБ на Петербургском экономическом форуме. Уже в первом полугодии россияне могут заработать более 3,5 триллионов, примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности жителей нашей страны. Прямые рейсы из Камчатки в Китай планируют запустить до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, переговоры с китайскими партнерами шли давно. В первую очередь речь идет о городе Харбин. Сначала планируется один рейс в неделю, затем количество полетов могут увеличить. Стоимость, по оценке губернатора, составит около 20-30 тысяч рублей. В перспективе также рассматриваются рейсы на китайские курорты, в том числе на Хайнань и в Санью. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире Дмитрий Оленин и «Хиты на русском».
0: Новости. Новости на русском.

Здравствуйте всем и каждому. Привет-привет. У меня сегодня приятное событие в жизни. Я смогу побыть еще вместе с вами целых два часа здесь в эфире Русского радио. Многие уже покидают свои рабочие места. Привет тем, кто уже все, закрыл свой кабинет и сказал, все, пока, до понедельника. А некоторые, кстати, все уже и в отпуск с этой недели уходят. Где бы вы ни находились, пусть у вас будет такое настроение, как будто вы уходите в отпуск. Ну, знаете, такое приподнятое, такое, вот, все, сейчас как, вот как проведу выходные, вот так вот прям классно, задорно, весело. И пусть именно так с вами и произойдет.

0: Реклама на русском.
1: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
3: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Ваше женское здоровье – наша главная забота. В клинике Нева скидка 20% на прием гинеколога плюс УЗИ малого таза. Фрунзе 40А, телефон 39-22-33.
7: Клиника Нева.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
9: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
10: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
11: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
9: А это вы сами сделали?
10: Мы как для своих, любимых и родных.
12: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
10: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои и все по-настоящему.
12: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
13: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Проф!

0: Покупай акции.
1: Металл черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
4: Русское радио.

Сергей Лазарев на русском радио. Лови, лови. Ловите и вы наше пока еще дневное настроение. Ну а звуки, ритмы и запахи ночного города уже есть на Дальнем Востоке. Чукотка, привет вам, привет, привет всем. Спасибо, что слушаете в этот уже, ну для кого-то уже наступившую субботнюю ночь, для кого-то еще пятничный вечер. Спасибо, что вы с нами. А вы знаете, что с нами, конечно же, счастье есть. Ловите Филатов и Кэррис и диджей Грув. То, что поднимает настроение всем прямо сейчас.

Мари Краймери на русском радио, иначе все это зря. 15:25 в столице. И, друзья, хочу вам свои наблюдения вчерашние рассказать, поделиться. Вчера я был на концерте Мари Краймери, и многие пришли туда, ну, точнее, жены привели своих мужей, потому что хотели жены, мужья их, естественно, одних не отпустили. Но и в начале концерта мужчины сидели такие: что я здесь делаю? Лучше бы я сейчас дома, там, в баню, на охоту. И потом вдруг раз узнают песню, такие: я знаю эту песню, а это тоже она поет, и эту песню я знаю. И так было весь концерт. И в итоге даже не знаю, кто был счастливее. Те, кто шел и понимал, что я иду слушать каждую песню, либо тот, кто открыл для себя: о, так это же певица, которую я даже бы не знал про нее, а все песни знаю. Так что, друзья, перед тем, как собраться на концерт, так, жены, вы своим мужьям поставьте хотя бы пару хитов, и тогда они пойдут с вами в удовольствие. Ну и парни тоже там, да, если это какой-то такой мужской такой концерт, тоже можете эту технику применять. Всем желаю услышать своего любимого артиста в самое ближайшее время. Следите за афишами, потому что, вы знаете, лето — это такой сезон, когда артисты по всей стране колесят для того, чтобы сказать со сцены вам «здравствуйте», чтобы пожелать вам всего хорошего и, конечно же, спеть свои лучшие хиты.

В последний раз, возможно, те, кто в школе выпускается в этом году, вот 27 июня будет выпускной, и если у вас был невод по поведению последние годы, а вашу классную учительницу зовут Любовь, ну там, не знаю, Любовь Васильевна, предположим, да, вот вы можете выйти всей вот этой вашей шпаной бандой, как говорится, и спеть такую песню извинения: «Плачь, Любовь, в последний раз». Вы знаете, ну, всегда будут учителя ваши, все равно все будут плакать, чтобы вы там не спели, не сказали, потому что для каждого учителя любой, даже самый шкодный ученик, все равно становится родным на всю жизнь. Но пока что вам желаю удачи в сдаче экзаменов. Ну а 27 июня всем выпускникам страны хорошо повеселиться.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2020 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
11: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
12: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

Это группа «Градусы» на Русском радио. Песня называется «На ресницах». И доверьтесь моему многолетнему опыту и чутью. Вы только что прослушали новый летний хит. Я уверен, что он будет звучать на ваших шашлыках, на ваших пляжах, в ваших машинах, на ваших дачах, да и в ваших рабочих кабинетах тоже.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-23. Завтра малооблачно, утром плюс 15-21. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Бутузова, 15Б, телефон 700-030.
6: Предложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40-44-19. Сайт bastiondor.ru.
8: Пассажир!

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Российским пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. По данным соцфонда, почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание. Мэр Смоленска Александр Новиков предложил смолянам дать официальное название площади около ЦУМа. Предложить свой вариант можно под постом главы города во ВКонтакте. Наиболее популярные варианты вынесут на открытое голосование. Новиков отметил, что площадка напротив кинотеатра «Современник» за последнее время превратилась в одно из самых популярных мест отдыха. 12 июня в Смоленске стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». Площадка у Дворца спорта «Юбилейный» станет местом притяжения для смолян всех возрастов. Все лето по субботам в программе разнообразные мероприятия, которые объединят спорт, активный отдых и культурные события. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Латекс.ру» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Латекс.ру» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101.
0: Новости на русском. Русское радио 12+.

Полина Гагарина в начале этого часа на Русском радио. Всем привет, всех с пятницей. Сегодня летняя пятница, завтра летняя суббота, послезавтра летнее воскресенье. И от этого уже, да, согласитесь, прям уже настроение поднимается. Такие, так, ага, что я буду делать в субботу? Нет, окна мыть не буду, поеду на дачу, напрошусь к кому-нибудь. Ну а по поводу драмы, драмы больше нет. Наверняка сейчас, может быть, в вашей семье такая, ну не то, что прям драма, но возникает вопрос. Вопрос, кто сегодня будет отдыхать, а кто... Давай.

0: Реклама на русском.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: 33-06-07. Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса за Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года. Сосиски детям с кроликом 330 грамм. Великолукский мясокомбинат 109 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
9: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
10: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
12: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
14: Русское радио. Все будет лето.
15: Ребята, сегодня пятница. Хороших выходных. Русское радио. Мы с тобой.

Девчонки, запоминайте эту фразу. Недолюбим. Я прошу, не зови меня, не надо. Это очень такой, знаете, деликатный способ отказать, так сказать, кавалеру. Но представьте, вы танцуете на танцполе, звучит ваша любимая песня, одна, вторая, третья. Вам все нравится? А тут он один раз подошел, второй, третий подошел. Говорит, девушка, давайте я вас домой провожу. А ты говоришь, не зови меня, не надо, все. Недолюби меня сейчас, недолюби. Потому что когда хорошее настроение, когда кураж и хорошая компания, хочется в ней оставаться как можно дольше, а не вот это вот, ехать домой.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте

0: скитом.
1: Потому и не кусают.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

создание этой песни, когда Денис Клявер позвонил, говорит: слушай, Димка, такая идея мне пришла в голову, а ты помнишь какую-нибудь песню про любовь с первого взгляда? Говорю, я не помню. Говорит, тоже, говорит, перерыл все, говорит, а оказывается, ни у кого нет песни про любовь с первого взгляда. И тут такой возглас. Говорит, зато она будет у меня. И знаете, получилась же классная песня. Денис Клявер на Русском радио. Для всех, кто испытал это замечательное чувство, любовь с первого взгляда.

честно вам признаюсь, дорогие друзья, каждый раз перед выходом на сцену у меня сердце тикает. Притом неважно, какая это сцена, маленькая сцена, большая сцена, это Кремлевский зал, это стадион, или это просто небольшое мероприятие, даже частный день рождения. Вот каждый раз тикает сердце, каждый раз волнуюсь, каждый раз все губы пересыхают, каждый раз думаю, вот что сказать. И вот сегодня у меня будет опять очередное такое испытание, потому что на нашем летнем фестивале выступает, так сказать, его хозяин, его зачинщик, Эмид, и, конечно, он будет стоять у меня за спиной перед выходом на сцену, и каждый раз он меня так подкалывает, говорит, так, ну что ты про меня сейчас скажешь? А я даже не знаю, что сказать. Ну, скажу, что вот новая песня «Жизнь игра» мне очень нравится. И нравится наш фестиваль, ведь когда 11 лет назад мы задумывали его, мы надеялись, что он будет таким, но что прям вот таким-таким, и спасибо каждому гостю нашего летнего фестиваля.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл», ОГРН 117-78-47-26-16-02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 15+. Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: есть, есть во мне такое. Во мне Дмитрий Оленин. Люблю я эфир Русского радио. Люблю я тех людей, кто слушает Русское радио. Даже тех, кто забегает к нам на секундочку. Все равно вас люблю. Знаете, а вот хотел бы еще остаться. Вот честно бы хотел, но я... Не смотри на меня так, Алена. Я вижу взгляд Алены Бородиной, которая уже намекает: давай, давай, уходи. Аленочек, слушай, ну, во-первых, давно не виделись. Во-вторых, тебе классного золотого граммофона. Ну и привет, и пока.
1: Приветствую тебя, Оленин. Давно не встречались в эфире. Также здравствуйте всем, кто в эту минуту поймал Русское радио. Золотой граммофон на подходе. С пылу жару горяченькие хиты. Наслаждайтесь.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-23. Завтра малооблачно, утром плюс 15-21. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
3: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
4: МБ-керамика!
5: Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Клиника «Нева». Пересадка волос. Опытные врачи, современное оборудование. 39-22-33.
6: Клиника «Нева».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
9: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
10: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни-С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
11: Завод «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор студентов на целевое обучение по специальности «Мастер по обработке алмазов». Ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей. После обучения обязательное трудоустройство. Телефон приемной комиссии 38-32-13. 38-32-13.
12: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38-85-95.
13: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал. Все свое сполна мы.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Болеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти будут внимательнее следить за ростом цен на продукты. Правительство внесло в Госдуму пакет соответствующих законопроектов. Речь идет о возможности отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли.

0: уже через 3 месяца. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Препарат защищает не только от насморка и чихания, но и от перекрестной пищевой аллергии. Сейчас идет 3-я фаза клинических исследований вакцины, которая уже показала высокую безопасность и хорошую переносимость. Лаборатория Касперского представила прототип мобильного устройства на базе собственной операционной системы, которую невозможно взломать, пишет «Коммерсант». Пока выпущены лишь несколько десятков устройств. Когда устройство поступит в продажу, пока неизвестно. В компании пояснили, что формулировку «невозможно взломать» не стоит воспринимать буквально. Фактически архитектура операционной системы делает атаки экономически нецелесообразными. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Ну что, дождались? На русском радио начинается первый летний выпуск хит-парада «Золотой граммофон». Ярко-зеленый, как июньская трава, нежно-голубой, как небо, местами желтый в цвет одуванчиков, ну и, конечно же, красный, алый, как спелая сочная ягода клубника. В студии Алена Бородина. Предлагаю вашему вниманию 20 лучших песен прошедшей весны и наступившего лета. Боже, как приятно это произносить. Не сомневаюсь, что многие из этих хитов пройдут с нами весь летний сезон. Ну что, давайте начинать. Нашу двадцатку сегодня открывает музыкант, который всегда готов уступить свой акваланг любимой. И это не про подводное снаряжение. Это про желание, чтобы любовь продолжала дышать. Вот такой романтик у нас Александр Панайотов.
1: Номер 20.
3: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: живет в нашем чарте, а я хочу вам рассказать о том, что нужно делать, чтобы ваш любимый артист получил звание лауреат премии «Золотой граммофон». Так, записывайте. Попадание песни в еженедельный хит-парад по-прежнему важно, только теперь будет учитываться длительность пребывания песни в двадцатке, а также место, которое она занимает. Также мы будем мониторить интересы и предпочтения наших слушателей на онлайн-платформах, чтобы не потерялся ни один клик, ни один лайк. Еще мы планируем наблюдать за активностью фан-клубов артистов. И, внимание, выбирать лауреатов будут наши слушатели, которые уже купили билет на церемонию или купят его в ближайшем будущем. Каждый покупатель получит индивидуальный номер билета, который позволит заполнить специальную форму на лендинге премии. В общем, у нас есть время во всем разобраться, а главное – повлиять на состав лауреатов 31-й национальной премии «Золотой граммофон». Подробности ищите на сайте rusradio.ru и встречайте группу «Винтаж» «Малахит».
1: Номер 19.

Любого аквалангиста две проблемы. На суше он без баллона задыхается от скуки, а под водой от восторга. Двадцатку главных хитов русского радио сегодня открыл Александр Панайотов. Он еще всплыл.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
2: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
3: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62 39 39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
6: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
8: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом» 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
10: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: На лесоторговой базе купишь все для

0: Телефон 2703-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95. Русское радио. Это родные нулевые.
4: Беги, беги, беги на край земли.
3: Крылатые десятки.

0: слушаете «Русское радио». Все будет хорошо. Радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Лето пришло. Теперь можно снова начинать жаловаться на жару, хотя месяц назад мы с вами молили о тепле. Человек вообще существо противоречивое. Лето это знает и подкидывает разные погодные сценарии. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». Вместе мы исследуем главные хиты нашего эфира. Прямо по курсу 18 место. Здесь сегодня артистка, у которой так много любви, что она готова делиться ею с нашей многомиллионной аудиторией. Это Валерия. «Возьми мою любовь».
0: Номер 18.

0: «Возьми мою любовь» не в долг, не на время, на совсем. В главном хит-параде страны «Валерия» сегодня мы застали ее на 18-м месте золотого граммофона. А я предлагаю нашей дружной компашкой переместиться на 17-ю строчку. Здесь нас уже встречает Лариса Долина и ее душераздирающая история о последнем прощании. Но где-то между строк, как это часто бывает в мужско-женских отношениях, читается «Надежда на продолжение».
1: Номер 17.

0: Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В «Ленте» играйте в приложении «В Лента Манию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
2: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Граммофон.
1: Я считаю, что наши с вами пятничные посиделки в эфире Русского радио – это прекрасная традиция. Встретились, подвели музыкальные итоги недели, послушали прекрасные песни. Ну, что еще нужно для полного осознания, что рабочая неделя завершена? Вот и я о том же. В студии Алена Бородина. Представляю вашему вниманию 20 хитов золотого граммофона. Впереди 16-я строчка. Здесь певица, которая не обещает решить проблемы. Она обещает спеть. И по ее опыту этого может быть достаточно, чтобы проблемы не казались такими уж страшными. Анна Семенович.

если будет грустно, я тебе спою. Звучит как угроза. Но, если честно, то позитивный настрой может свернуть горы, если нужно поменять вектор настроения на 180 градусов. Анна Семенович сегодня неплохо устроилась на 16-м месте золотого граммофона, а мы двигаемся дальше и поднимаемся выше на одну ступень. Здесь нас уже встречает романтик с большой дороги Юрий Киселев. Слушаем его балладу «Сердце запоет».

0: На 15-й строчке главного хит-парада страны сегодня оказался Юрий Киселев. Мы слушали его хит «Сердце запоет». Ну а я предлагаю собраться вокруг именинного пирога и спеть поздравительную песню для всех именинников этой недели. Итак, 1 июня родились певицы Ольга Кормухина и Надежда Кадышева, а также актриса Евгения Симонова и певец Хабиб. 2 числа актеры Иван Добронравов, Алена Яковлева и Юлия Снегирь. 3 июня шоумен Екатерина Скулкина. 4-го праздновала актриса Анджелина Джоли. И вместе с ней, а может быть, порознь, музыкант Гарик Бурито. 5 июня поздравления принимает актриса Барбара Брыльска. А 6-го продюсер Барри Алибасов. 7 числа можно будет поздравить актрису Татьяну Друбич и музыканта Александра Маршала. Если вы на этой неделе взяли и попали в список именинников, значит, что мы вас поздравляем и шлем вам искренние пожелания всего самого распрекрасного. В подарок будет совместная работа Анны Асти и Димы Билана. Эпилог.
1: Номер 14.

0: частям себя собирали Анна Асти и Дима Билан на 14-м месте золотого граммофона. Мы слушали их совместный хит «Эпилог», ну и заодно решили после этого продолжить движение вверх. Туда, где на вершине главного хит-парада страны нас ждет лучшая песня русского радио по версии наших слушателей. Следующую остановку делаем на 13-й строчке. Здесь русская красавица, у которой что ни день, то что-нибудь новенькое. То снег, то пламя. Метеозависимым просьба не приближаться. Это Ханна, встречайте.
1: Номер 13.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: На Русском радио «Золотой граммофон».
11: Золотой граммофон.
12: Лето не успело начаться, а нам уже понятно, что в ближайшие 3 месяца все будет иначе. Звуки громче, краски ярче, вкусы насыщеннее. Ну а песни в эфире Русского радио, конечно же, душевнее. В «Золотом граммофоне», как всегда, собираются только лучшие артисты и поют для вас свои крутые композиции. Впереди еще дюжина золотых хитов наступившего лета. Давайте узнаем, кто сегодня расположился на 12-м месте хит-парада. А здесь Ирина Дубцова, которая не жалуется на память. Это про девичью память множество шуточек, а вот женщины никогда и ничего не забывают.
13: Номер 12.

0: На 12-м месте главного хит-парада страны сегодня вальяжно устроилась Ирина Дубцова со своим хитом «Память». А мы продолжаем смотр лучших песен русского радио. Они все прекрасны, как на подбор, и только вам решать, как они будут продвигаться в золотом граммофоне. Сайт русрадио.ру ждет ваших голосов, а я жду встречи со следующим артистом. На 11-й строчке хит-парада «Самый красивый». И с этим не поспоришь. Артур Пирожков.
1: Номер 11.

0: на русском радио. Золотой граммофон. Золотая история.
1: Наша рубрика «Золотая история» позволяет путешествовать во времени. И прямо сейчас мы отправимся на 22-ю церемонию «Золотой граммофон» и послушаем именинника этой недели, Гарика Бурито, и песню, которая в 2017 году принесла ему премию русского радио «По волнам». Гарика поздравляем с днем рождения, желаем вдохновения и новых хитов. Поплыли.

0: Шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Кутузова, 15Б, телефон 700-030.
8: Предложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк».
9: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Магазин «Стройдвор». Полный ассортимент материалов для вашей стройки от А до Я. Большой выбор металлопроката, резка металла, новинки ламината и настенной керамической плитки. Поликарбонат по выгодным ценам. Карачевский переулок, 6А. Телефон 27-03-30.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
5: Год 2020. Юлианна Караулова. «Градусы».

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что по прогнозам инфляция в текущем году замедлится и к концу года приблизится к отметке 5,2%. Он подчеркнул, что экономический рост должен сочетаться со снижением цен. В апреле ВВП страны вырос на 1,3%. Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Кроме того, глава государства предложил зафиксировать порог выручки по НДС на текущем уровне. Соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, заявил Владимир Путин. Российский лидер также призвал обеспечить бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию. Он отметил, что для этого следует учесть переход экономики на платформенные рельсы. Столица поддержит создание уникального завода по выпуску жизненно важных вакцин. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». На площадке Алабушева в особой экономической зоне «Технополис Москва» планируется построить фармацевтический комплекс. Он будет производить современные живые вакцины, в том числе против ротавирусной инфекции и ветряной оспы. При этом сейчас в России отсутствует производство подобных препаратов. Завод планирует запустить к 2029 году. Облако солнечной плазмы, которым сопровождались вспышки, произошедшие 3 июня, достигло Земли, передает Регном со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Ранее специалисты предупредили, на Земле начнется сильная продолжительная магнитная буря категории G3. Несколько выброшенных солнцем облаков плазмы объединятся в единую структуру. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Начало июня, как первая глава интересной многообещающей книги. Интрига будет ли солнце сохраняется? Спойлерить не буду, скажу только, что каждый солнечный день мы с вами обязаны использовать по полной летней программе. В студии Алена Бородина на русском радио начинается второй час «Золотого граммофона». Впереди только лучшие, и мы обязательно услышим эти хиты. Ну а пока давайте я напомню вам расстановку музыкальных сил часа прошлого.
0: 20.
2: Александр Панайотов, «Акваланг».
0: 19.
2: Винтаж, «Малахит».
0: 18.
2: «Возьми мою любовь» — это Валерия.
0: 17.
3: Последнее прощай.
2: Лариса Долина. Последнее прощай.
0: 16.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Анна Семенович. Если станет грустно, я тебе спою.
0: 15.
4: Сердце забою вновь старую песню о первой любви.
2: Юрий Киселев. «Сердце запоет».
0: 14.
3: Когда заберу тебя по чистям.
2: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
0: 13.
3: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане.
2: Ханна, «Русская красавица».
0: 12.
3: Память, прекрати мне спать.
2: На две строчки вверх поднимается Ирина Дубцова, «Память».
0: 11.
5: А кто тут самый красивый? Смотрит на женщин.
2: Артур Пирожков, «Самый красивый».
0: 10 первых.
2: Пришло время продолжить наш путь к вершине золотого граммофона. Первую десятку сегодня открывает Маша Вебер. Гори.

«Гори, но не сгорай». Маша Вебер сегодня открыла первую десятку золотого граммофона. Напоминаю, сегодня первый летний выпуск нашего хит-парада в 2026 году, а это значит, что мы во всеоружии. Мини-бикини, панамки, вьетнамки, шорты, майки, сарафаны, солнцезащитные очки и обязательно крем с SPF-защитой. Бережем здоровье, нервы и настроение. Также продолжаем наслаждаться главными хитами русского радио. Впереди девятая строчка. Здесь Владимир Пресняков. «Выше облаков».

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988. Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ-керамике! МБ-керамика. ТЦ «Премиум Холл», Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
4: МБ-керамика!
5: В Неве прием флеболога плюс УЗИ вен нижних конечностей за 1800 рублей. Фрунзе 40А. Телефон 39-22-33.
6: Клиника Нева.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом. 400-100».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
10: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
11: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
12: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
11: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Покупай акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. 62-39-39.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 1 января. Пора вставать и ужинать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95. Русское радио.
6: Все будет хорошо.
5: Золотой граммофон.
7: Золотой
8: Ваши приемники, наушники, колонки по-новому. По-летнему играет Русское радио. Что это значит? Какие изменения? А это значит, что теперь мы все пропускаем через летний фильтр. Через фильтр радости, умиротворения и легкого, необъяснимого счастья. Впереди 8 место золотого граммофона. Здесь нас уже встречает артистка, которая знает, что взглядом можно казнить, а можно помиловать. Это Александра Воробьева.
5: Номер 8.

0: На 8-й строчке золотого граммофона Александра Воробьева, которая завершает стрельбу глазами и переходит к тяжелой артиллерии. Подключает все возможные женские штучки. Ну, посмотрим, к чему это приведет. А нас с вами золотая дорожка привела к артисту, который в любое время готов ощущать дзен и радость бытия. 7-е счастливое место сегодня занимает Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо.
1: Номер 7.
2: Столько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: золотой граммофон.
1: На русском радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
0: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки!
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
14: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Чего-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Домофон.
1: В первые дни июня мы уже готовы к лету. Оно, как барышня, иногда задерживается. Впрочем, во многих городах вещание русского радио уже устаканилось. Жаркая солнечная погода, так что нам грех жаловаться, а мы и не будем. Будем наслаждаться лучшими песнями страны в хит-параде «Золотой граммофон». Меня зовут Алена Бородина. Совместными усилиями мы с вами пишем золотую историю русского радио, наполняя большую музыкальную энциклопедию отборными хитами. Впереди еще одна история из прошлого, которой Александр Панайотов и Алиса дали новое звучание. «Бумажный змей».
0: Номер

бумажного змея. На 6-й строчке лучшей двадцатки русского радио запускали Александр Панайотов и Алиса, которым мы желаем на этом змее долететь до вершины золотого граммофона. Ну а мы продолжаем. Впереди пятерка главных хитов прошедшей весны и наступившего лета. Ее открывает Мот. Он знает, что в жизни влюбленных значит намеки. Вообще они не требуют расшифровки, потому что все понятно без слов.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Кручу-верчу, запутать хочу, сплошные намеки, попытки прочитать между строк и желание разобраться в хитросплетениях отношений. На пятой строчке золотого граммофона был мод. Мы слушали его хит «Намек на нас». Туманную тему с расплывчатыми формулировками и образами продолжает Николай Басков. Он сегодня решил украсить собой 4-е место лучшей двадцатки русского радио. Туманы.
2: Номер 4.

0: А я всегда говорю, не было бы ни одного сериала, если бы в первой серии герои сели и поговорили. Рассеять туман в отношениях пытался Николай Басков. Сегодня его хит «Туманы» находился на 4-м месте золотого граммофона. Ну а мы продолжаем. Впереди тройка главных хитов русского радио. 3 лучшие песни страны по версии наших слушателей. Ну и сейчас в центр хоровода выходит Татьяна Куртукова. Она не одна пришла. И даже не с Кузнецом, она с Алешенькой. Прошу любить и жаловать.
1: Номер 3.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров.

0: Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: На Русском радио.

0: Лето официально вступило в свои права. Правда, погода еще не везде жаркая, солнечно устаканилась. Впрочем, нас с вами не напугать ни жарой, ни проливными дождями. Мы из России народ закаленный. Так или иначе, на Русской Радио уже приготовила для вас летний саундтрек, чтобы легко работалось и радостно отдыхалось. В студии Алена Бородина, в прекрасной компании ваших любимых артистов, мы практически добрались до вершины золотого граммофона. За спиной у меня и у вас 18 отборных хитов, а впереди две песни. Две лучшие песни России. В шаге от победы сегодня задержался Сергей Лазарев. Слушаем его композицию «Компасы».
1: Номер второй.

0: Благодаря «Компасу» Сергей Лазарев сегодня добрался до второго места золотого граммофона. А я предлагаю вам как следует насладиться шикарным видом, который открывается с вершины нашего хит-парада. Здесь сегодня свой победный флаг уже установила Мари Краймбрери, которую мы поздравляем с очередной победой в лучшей двадцатке русского радио. И, конечно же, желаем ей здесь задержаться подольше. Благодаря вашей поддержке и активному голосованию на сайте rusradio.ru песня «Давай не ждать» снова на первом месте.
1: Номер первый.

0: «Давай не ждать вершину». Макушку золотого граммофона вновь украшает хит Мари Краймбрери. И я еще раз хочу поздравить саму певицу с победой и, конечно же, всех поклонников Мари Краймбрери, весь фан-клуб с тем, что эта песня вновь оказалась на первом месте. Хотите увидеть и услышать в нашем чарте своего любимого артиста? Добро пожаловать на сайт rusradio.ru. Заходите, формируйте лучшую двадцатку страны по своему вкусу. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Я желаю всем умопомрачительного, крышесносного лета. Пусть радует погода, наслаждайтесь теплом, ягодами и, конечно же, лучшими песнями в эфире Русского радио. Всем счастливо, пока.
1: На Русском радио. Реклама на русском.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Избавим от фартука на животе. Пластические хирурги в клинике «Надежда» на 25 сентября. Запишитесь на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Премьер Авто». Город Смоленск, улица Бутузова, 15Б, телефон 700-030.
6: Предложение действует с 1 по 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
8: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
9: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
10: Я же говорила, ремонт надо делать.
11: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centerdefizbalkon.ru.
12: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года. Корейка свинина, мякоть 1 килограмм. 329 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
13: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
14: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» — это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
15: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
18: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

компании, но будет исходить из интересов отечественного бизнеса, подчеркнул российский лидер. И к другим темам. В Минпромторге допустили рост производства российских автомобилей до 2,5 миллионов в год. При этом доля отечественной техники на авторынке страны к этому сроку может увеличиться до 80%. По данным Росстата, с начала текущего года с российских конвейеров сошло 249 тысяч легковых авто,

0: придерживаются противоположной точки зрения. Россияне в первую очередь ожидают от компании материалов по финансовой грамотности. Этот вариант выбрали 55%. Также в числе наиболее востребованных тем оказались забота о здоровье и спорт, а также юридическая грамотность и вопросы экологии и осознанного потребления. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Настоящая кудесница и мастерица хит-парадов Алена Бородина. Спасибо ей большое за очередные музыкальные итоги недели. Было здорово, было по-настоящему. Ну и поздравляем Мари Краймбрери с первым местом. Ну а теперь привет, салют. Ныряем с вами в пятничный вечер. Как мы ему рады. Пятничный вечер летом — это когда ты уже в шортах, с квасом, а твой мозг все еще пытается понять, почему в расписании нет завтрашней встречи в 9 утра. Пятничный вечер — это когда внутренний голос кричит: отдохни! А будильник на понедельник уже злобно, знаете, так хихикает в углу. Так что не теряем времени, времени мало. Делаем громче русское радио. Сорокин с вами. Полетели. На танцы.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на русском.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
3: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года.
4: Общепит Кипер.
5: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
6: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает общепит

0: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Посадка.

0: 0607. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Забыть о тяжести в ногах поможет клиника Нива. Дарим 5000 рублей на лазерное лечение варикоза. Фрунзе 40. Телефон 39-22-33.
2: Клиника Нива.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: В зеленом чае без сахара самое вкусное чувство собственного превосходства.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

как в фильме «Где находится Нофелет?» Помните, когда герой Панкратова Черного Гена говорит своему брату: «Подойди к тете и поцелуй ее! Тетя Тамара очень даже хорошая, я бы на твоем месте знаешь, что бы сделал?» Ну, может, человек стесняется, да, не все ведь такие, как вы, Гена. Ладно, тогда потушим свет. В темноте поцелуешь? Ох, друзья, советские фильмы, советские комедии – это наше все. Да, вот особенно в пятницу вечером нет ничего приятнее вообще, чем ехать домой и думать: вот сейчас приеду, включу себе «Бриллиантовую руку» или «Мимино», или «3+2». Как кто-то сказал, верно, наши фильмы – это лучшие психологи. Это правда, это точно. Ну, а музыкальные встречи далее на русском радио обещали Митя Фомин и Стас Костюшкин.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день.

0: гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
1: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

смотрю за окно Русского радио, честно говоря, не знаю, согласитесь или нет, друзья, но хорошего ливня вот сейчас бы точно не хватает, не хватало в Москве. Ну, хотя бы так, на полчасика, а потом солнце опять. Ну, потому что тополиные океаны у нас, тополиный ливень, все в пуху, пух везде, в носу, на балконе, в машине, в сумке. Выходил сегодня из дома, тополиный пух, июнь, апчхи! Товарищи аллергики, как вы там? Приняли уже сегодня? Я принял, честно говоря, антигистаминное. Хотя кто-то тут в интернете уверял, что пух якобы не вызывает аллергию. Да вызывает, вызывает. Ну вот по себе вижу, вызывает. Как у вас в регионе, друзья? Держимся, держимся. Ну хотели лето. Вот он, явный симптом лета. Тополиный пух.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

А я уверен, Дмитрий Колдун посвятил эту песню своей жене Виктории Хамицкой. Как-то Дмитрий опубликовал пост, где назвал ее красавицей и написал: 8 октября 2001 года я провожал девятиклассницу Вику до дома. Кто бы тогда знал, что все так затянется. Спасибо тебе за годы и наших малышей. Ну и кроме того, Дмитрий Колдун неоднократно выражал уважение, признательность жене. Например, он говорил, что счастлив, потому что уважает ее. В жене ценю ее искренность, у нее нет лицемерия. Так, ну а наш следующий герой Григорий Лепс. Другой подход к красоте, тоже, впрочем, уместный для некоторых. Мы его прямо сейчас услышим в песне «Я поднимаю руки». Меня зовут Артем Сорокин, вы слушаете Русское радио, 19:46, столица. Всем хорошей пятницы!

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-23. Завтра малооблачно, утром плюс 15-21. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер юго-восточный 3,7 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович». Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» и «Шевченко 101А» предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: На лесоторговой базе купишь все для

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ «Клиник» 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не нужно быть гурманом, чтобы наслаждаться вкусом горячей пиццы. Но нужно быть профессиональным строителем, чтобы быть уверенным. Брусчатка «Монолит» – это надолго. «Призма-4» по аппетитной цене 695 рублей за квадратный метр. Если брусчатка, то «Монолит». Подробности по телефону 400-400.
6: Где хранить велосипед зимой? Конечно, в Келлере. А лыжи летом? Разумеется, в Келлере. А где взять этот Келлер? Он идет в комплекте с ключами от вашей новой квартиры в новом квартале Соловьиной Рощи. Специализированный застройщик «Ваш дом». 400-100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Российским пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. По данным соцфонда, почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание. Мэр Смоленска Александр Новиков предложил смолянам дать официальное название площади около ЦУМа. Предложить свой вариант можно под постом главы города во ВКонтакте. Наиболее популярные варианты вынесут на открытое голосование. Новиков отметил, что площадка напротив кинотеатра «Современник» за последнее время превратилась в одно из самых популярных мест отдыха. 12 июня в Смоленске стартует летний фестиваль «Молодежная энергия спорта». Площадка у Дворца спорта «Юбилейный» станет местом притяжения для смолян всех возрастов. Все лето по субботам в программе разнообразные мероприятия, которые объединят спорт, активный отдых и культурные события. Участие бесплатное для всех желающих, без возрастных ограничений. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru», ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+. На русском радио Артём Сорокин.
2: Ну что-то сегодня как-то слишком все серьезно. Ну все, отработали. Можно выдохнуть, друзья. А я хочу поздравить вас с Днем солнечных зайчиков. Это неофициальный, но популярный детский праздник, посвященный природному явлению лучику солнца, который отражается от зеркал, стекол или других блестящих поверхностей и скачет. Вот смотрю сейчас в нашей студии такие солнечные зайчики на всех стенах. Как там у Антона Павловича Чехова было, помните, в повести «Драма на охоте»? Мотивы все больше веселые, как свет. Светлые солнечные зайчики, играющие на стенах и одеждах слушающих. Солнце всем нам! Добрых мыслей и улыбки!

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
0: Общепит Кипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок.
5: Только с 1 по 7 июня 2026 года ребрышки свиные в маринаде венгерские 379 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
6: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
7: Ваше женское здоровье – наша главная забота. В клинике «Нева» скидка 20% на прием гинеколога плюс УЗИ малого таза. Фрунзе 40. Телефон 39-22-33.
8: Клиника «Нева».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 29.
1: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40-44-19. Сайт bastiondor.ru.

0: Давай, отцы!
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Лето – время приключений. Встречай Чанган Юни С 4x4 в Премьер Авто. Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс 188 мм. Двигатель 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 рублей с июньской выгодой до 430 тысяч рублей. Смоленск, Кутузова, 15Б. Подробности по телефону 70-33-33.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 20:13 в столице, вечер пятницы, русское радио. Ну, конечно, устали за неделю, чего там говорить. Но, мне кажется, друзья, мы не случайно с вами оказались сейчас на волне лучшей русскоязычной радиостанции планеты. Сейчас немножко отдохнем, и должно открыться второе дыхание. Мысленно мы, конечно, уже на выходных. Это создает приятное внутреннее напряжение, ощущение того, что впереди что-то интересное, что-то приятное. Оно обязательно случится на этих выходных. Этому помогут лучшие и любимые песни в машине, на даче, да где угодно. Это русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.

я сразу на этой песне вспомнил фразу «Оставь меня, старушка, я в печали». Крылатое выражение из советской кинокомедии. Иван Васильевич меняет профессию. Ну, все ее помнят, а ее произносит Иван Грозный в квартире у Шурика, когда на него кричит Ульяна Андреевна, принимая за своего мужа Ивана Васильевича Буншу. Так, ну, никакой печали, друзья. У нас тут на русском радио сегодня еще гора непрослушанных хитов, суперхитов, поэтому каждый занимается своими делами. Едет, сидит, стоит, идет и, конечно, слушает впереди Юлию Михальчик, Алсу и Филипп Бедросович «Одинокая нежная».

Давайте подумаем, что можно написать на нашем неком виртуальном знамени в пятницу вечером. Знамени людей, которые собираются отдыхать. Ну, какие варианты? Здесь могла бы быть важная мысль, но уже пятница. Режим пижама включен. Ну, тоже неплохо, да. Прощай продуктивность, привет диван. Или так... Или мангал, я иду к тебе. Ну и так далее, и так далее. Хотя вот перед следующей песней мне обычно мама говорила: не свисти, свистунам 32-го получка. Сергею Лазареву я это хочу сказать. Это все она, песня в продолжении на русском радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вот, например, в Японии запуск бумажного змея символизирует освобождение от иллюзий. Отпуская змея, человек практикует принятие непостоянства. Учится отпускать контроль, доверяя ветру судьбы, но при этом не теряя связи с реальностью, что символизирует нить. Знаете, друзья, мне кажется, это отличная аналогия этой фразы есть в нашей жизни. Идти, куда глаза глядят. Вот мне нравится Сорокину. Гулять по городу без четкого плана. Куда иду, туда иду. Здесь посмотрю, там посмотрю, что интересного здесь, что интересного там. По-моему, это лучший символ выходных. Так что всем гулять, не терять времени. Лето наступило, пятый, уже 5 дней лета прошло. Не пропускаем лето. Артём Сорокин.
1: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года.
3: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centr-balkon.ru.
9: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир». Переулок Карачевский, 6А. Телефон 21-89-61.
10: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовое помещение с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
11: Рассрочка предоставляется застройщиком ОСА «Юнити». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Посажу в саду цветы небывалой красоты, туи, пихты, елочки, красиво, как с иголочки, груша, слива, виноград, у меня роскошный сад.
13: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
14: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, инженера-электроника, электромонтера, других специалистов. Комфортные условия труда. ДМС. Компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске. 200-141. 200-141.
6: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума, назвал высокое качество жизни условием для улучшения демографической ситуации. Глава государства подчеркнул, что суверенитет страны определяют люди, их знания, квалификации, умение осваивать передовые технологии и создавать целые рыночные направления. Все эти профессиональные навыки должны хорошо оплачиваться, отметил президент. И к другим темам. В Крыму открыта горячая линия для туристов, которые не могут выехать. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что будут определены автозаправочные комплексы по регионам, на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова. Проблемные вопросы, по словам Аксенова, оперативно решаются правительством Крыма. Все заявки рассматривают без исключения. Сотрудников ГАИ могут обязать проверять автомобили со знаком «инвалид» на стекле. С инициативой выступили в Госдуме. Мера необходима, чтобы выяснить, есть ли машина в соответствующем реестре. Это поможет в борьбе с неправомерным использованием знака. Депутаты отмечают частые жалобы инвалидов, что их парковочные места занимают незаконно, используя ложный знак. А сейчас в обязанности сотрудника ГАИ не входит проверка на наличие автомобиля в таком реестре. 100 редких видов растений и животных, которые станут символами нашей страны и ее регионов, выберут по итогам всероссийского голосования, которое стартовало сегодня в День эколога. Оно продлится до октября. Для голосования экспертами были отобраны 200 видов животных и растений из Красной книги России, по 10 от каждого региона. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Так, ну, судя по всему, тема тополиного пуха нас не отпускает. Облака пуха над нашим столичным регионом, да и не только. Классический пятничный анекдот на эту тему, значит, в магазине. Можно мне вот эту бутылочку, пожалуйста? Паспорт есть? Нет. Тополиный пух? Жара, июль. Понятно, вам какое. Так что да, тополиный пух, среди всего этого сейчас просто обязан быть концерт Иванушек, мне кажется, тополиный пух. Хоть и не июль, но июнь, но в принципе норм. На столичной дороге, кто не в курсе, выпустили пухососы. Если не знаете, поищите, это очень забавно. Ну а спасатели напоминают, пух быстро воспламеняется, друзья. Его нельзя поджигать и разводить поблизости от него огонь. Всем хороших выходных под лучшие и любимые песни на русском!

0: Реклама на русском.
1: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нас

0: 33 06 07.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 1 по 7 июня 2026 года сосиски детям с кроликом 330 грамм Великолукский мясокомбинат 109 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Мы сделали то, чего никто не ожидал. Керамическая плитка по 250 рублей за квадратный метр. Где-где? В МБ Керамике! МБ Керамика. ТЦ Премиум Холл, Красницкое шоссе 10А и Академия ремонта, улица Бабушкина, 4.
4: МБ Керамика!
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centerdefisbalkon.ru.
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
10: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
11: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
12: 77-77-03.
11: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
14: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышат «Маленький паук».
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

А я вот вчера заглядываю в почтовый ящик, и как вы думаете, что я вижу там, друзья? Нет, не бургер, а рекламу того, что пиццу можно заказать даже ночью. Я немножко, честно говоря, ошалел. А на рекламке какая-то девушка сидит за компьютером и уплетает пиццу просто в ночи. А еще говорят, что ночью просыпается совесть. Врут, нагло врут. Ночью просыпается аппетит. Диетологи говорят, вот, что после 18 часов есть вредно. Да ничего подобного. В 2 часа ночи, глядя на курьера с пиццей, сам себе говоришь, лучше окочуриться от счастья, чем от тоски на гречке. Так что выходные наступают, можно немножечко себе позволить расслабиться. А рядом, разумеется, русское радио. Ничего, в понедельник

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио «Иракли», «Назад в будущее». Ну и сразу захотелось пересмотреть культовый фильм «Назад в будущее». А фразу из этого фильма «Эй, Макфлай» я адресую Петру Кузнецову. Он прямо сейчас расскажет про то, что интересного в кинотеатрах, рубрика «Афиша». А через полторы минутки у нас первая строчка хит-парада «Золотой граммофон». Готовы услышать лучший хит недели? Скоро. «Эй, Макфлай».
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. С чего начнем? С драмы или комедии? Я так и думал. Веселая история Дэнни и Мэнни в кино. Известные блогеры Сфинкс, кошка, и Лабрадор, соответственно, собака, прославились в соцсетях благодаря своей дружбе и теперь выходят на большие экраны. А теперь драма. Она называется «Ветер», и она о том, как опытный рыбак уходит в море и... ну, просто отечественная Одиссея получается.
1: Афиша.
2: «Дай мне силу», «Корабли», «Давай сыграем в любовь». Если для вас это не просто набор слов, ничего не планируйте на 19 июня, потому что в этот день Дмитрий Колдун дает большой сольный концерт. Победитель 6-й «Фабрики звезд», участник Евровидения и обладатель множества музыкальных наград собирает поклонников в концертном зале Измайлова. Дима всегда очень активно взаимодействует с аудиторией, импровизирует, обнимается, приглашает кого-то из зрителей на сцену и исполняет любимые хиты вместе со слушателями. Надо ли говорить, что все это сопровождается живым звуком и виртуозной игрой музыкантов? В общем, 19 июня в 19 часов встречаемся в зале Измайлова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот говорят, что сердце создает настолько мощное электромагнитное поле, что при желании и наличии чувствительного оборудования его биение можно засечь за несколько метров. Я не знаю, правда это или нет, или байка. Знаю одно, друзья, наше оборудование Русского радио готово, все готово, все системы работают для приема ваших электромагнитных сигналов. А в следующем часе в столе заказов Русского радио, ну как обычно, пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Привет и поздравления, все в восторге по поводу пятницы. А может быть, у кого-то, кстати говоря, не очень хорошее настроение. Поделитесь, попробуем его исправить какими-нибудь методами. Ну и, конечно, лучшие любимые песни. Все это впереди. Валерия скоро, Владимир Пресняков в продолжении. Я Артем Сорокин, это Русское радио.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 18-23. Завтра малооблачно, утром плюс 15-21. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-25 тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. 633-999. Сайт centrdefizbalkon.ru.
7: 6 июня. «Хмелита». Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делают.
3: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы как для своих, любимых и родных.
4: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
2: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
4: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Один раз я очень устал. И теперь... не могу отдохнуть обратно.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Российские военнослужащие, вернувшиеся в рамках обмена между Россией и Украиной, прибыли в Подмосковье. Сегодня страна вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военных, взамен переданы 185 солдат ВСУ. Прошлый обмен прошел 15 мая, тогда Москва и Киев вернули по 205 военнослужащих. И к другим темам. Визит спецпосланника президента США Стива Виткофа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию ожидается в будущем, однако конкретные даты пока не определены. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее специальный представитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с представителями администрации США наблюдается значительный прогресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского форума заключил стратегические соглашения, направленные на экономический рост и развитие человеческого капитала в регионе. Один из документов касается развития промышленной недвижимости и создания рабочих мест. Соглашение призвано поддержать не только крупных игроков, но и малый и средний бизнес в Подмосковье. Еще одно соглашение предложит жителям разных возрастов еще больше образовательных программ. Российские сотрудники все чаще делают выбор в пользу стабильности и предсказуемости, а не стремительного карьерного роста, заявляют эксперты по подбору персонала. Такая стратегия стала заметным трендом из-за неопределенности на рынке труда. Аналитики также отмечают, что сотрудники не столько отказываются от профессионального развития, сколько начинают больше ценить понятные условия работы и прозрачные карьерные перспективы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Хотел было в начале стола заказов сказать, что даже если бы сигнал в стол заказов летел с аппарата Voyager из космоса, то он бы долетел до нас, и я бы передал приветы. Но это не так, решил я выпендриться, но не получилось. Так вот смотрите, друзья, если представить, что кто-то из нас сейчас летит на Voyager и пишет в стол заказов, то привет прозвучал бы уже завтра. Voyager 1 сейчас примерно 25 миллиардов километров от Земли, Voyager 2 — 21 миллиард километров. То есть привет летел бы примерно до Земли 19 часов и 23 часа соответственно. То есть, скорее всего, он бы уже завтра прозвучал, но тем не менее, как бы далеко вы ни находились от русского радио, пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Добрый вечер! Пишу с Voyager'а. Нет, добрый вечер, пишу из Беларуси. Прошу поздравить с золотой свадьбой моего дядю Меншикова Валерия и его жену Людмилу Алексеевну. Они живут в Челябинске. Дай бог им здравия и мира. И прошу передать привет моему мужу Сергею. Он сейчас на Voyager'е. Нет, за то, что мы благодаря ему проводим хорошо время на даче. Короче говоря, Сорокин с Voyager'ами подсел конкретно в начале этого часа. Стол заказов, начинаем!

0: Стол заказов Русского радио.
1: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вечер пятницы, Русское радио, стол заказов. Привет супругу Димуле, милый, ты у меня самый-самый лучший, ты крутой. Я тебя просто очень сильно люблю, обожаю тебя. Это супруга написала. Привет, Русское радио, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу подружку Наталью Дерябину. У нее сегодня юбилей, 40 лет, вся жизнь еще впереди. Пусть не унывает и улыбается чаще от друзей. Ну, слушайте, конечно же, мы желаем вашей подруге, любимой, всего самого хорошего, счастья. Вот чтобы всегда ее окружали друзья, чтобы всегда на столе стояли цветы, конфеты были и вообще почаще собираться одной большой веселой компанией. Добрый вечер, прошу передать привет прекрасной девушке Екатерине. Сегодня только познакомились, пишет Николай, и уже много чего общего обнаружили. Ты мне интересна и, надеюсь, у нас и дальше все получится. Твой знакомый Николай Панов.
0: Реклама на русском.

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Завод «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор студентов на целевое обучение по специальности «Мастер по обработке алмазов». Ежемесячная стипендия – 10 тысяч рублей. После обучения – обязательное трудоустройство. Телефон приемной комиссии – 38-32-13. 38-32-13.
12: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Настроение уйти после второго урока. Но... Я на работе.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95.
15: Все будет хорошо.
16: Русское радио.
15: Лето.
14: Стол заказов Русского радио.
17: Время приветов и поздравлений.

заказов на русском радио продолжается. Пишет Кристина. Привет, Артем. Пишу почти с Хьюстона, из Далласа. Сейчас еду в машине с массажа лица и с удовольствием слушаю русское радио. Наслаждаясь летом и отдыхом, мы уже вовсю купаемся. Даже вода тепловата для меня в бассейне уже стала. Всем прекрасного лета, а вам замечательного эфира. На связи Кристина. И Кристина прикрепила такую замечательную, красивую фотографию с книжкой на шезлонге возле бассейна с голубой водой. Ну, в общем, лето, и это прекрасно, и всем нам такого желаем. Санкт-Петербург, на связи Прошагин Денис. Здравствуйте, добрый вечер, душевное русское радио. Сегодня был футбол, Россия против Буркина-Фасо. И мы победили со счетом 3-0. Ура! Победа! Классное исполнение. Спасибо, Денис, спасибо. И я тоже очень рад, что мы победили. Эльвира пишет: доброй ночи, приятных снов после трудового дня. Николай Панов: прошу передать привет прекрасной девушке Екатерине. Дальше. Юлия: хочу передать привет моему любимому Николаю Владимировичу. Как я люблю говорить: Коля, Коля, Коля, мужчина всей моей жизни.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас впереди Ирина Дубцова, Филипп Киркоров, Жанна Фриске. Оставайтесь на русском радио, получаем удовольствие. Привет, русское радио. Хочу передать привет мужу Славе и сыну Роману по пути из Италии в Германию. Люблю вас. Оксана Шнайдер написала. Мишель пишет, русское радио, передайте привет. Сердцеед, жду нашей встречи. Твоя, Мишель. Юлия, огромный привет самому лучшему мужчине на свете, Гришину Алексею. Мы на даче, все отлично, приготовили картошку с салатом и купаты. Нашим двойняшкам Алинке и Аленке и старшей дочурке Настюшке привет. Русское радио самое лучшее. Добрый вечер, передайте привет из Германии от Риты и Оксаны. Гуляем и слушаем русское радио. Всем хороших выходных. Александр передает привет и поздравляет Казакову Аллочку из города Егорь. С днем рождения! Желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Оставайся такой же гостеприимной и доброй от друзей, родственников, сестер, племянников, родителей. Заранее большое спасибо. Умка пишет. Добрый вечер, русское радио. Едем на дачу. Нас везет Енишевский Кирилл. Передайте ему привет. Из Москвы, Кирилл, ты везешь важных людей. Будь аккуратен за рулем. Смотри в оба. Стол заказов продолжается. +7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

Но вот я хочу сказать, Маша, прекрати же спамить. Да, у нас в соцсетях Маша, ну прям заспамила одним сообщением. Маша, не стоит этого делать. Здравствуйте, Русское радио, пишет Маша. Я хотел бы передать привет моей подруге Ане и ее сестре Кате. Сегодня у нас ночевка. Очень хочу сделать им сюрприз, сюрприз. А еще просил бы передать привет их котику Комочке, а также их маме Наталье, а также папе Юре. Очень надеюсь, что вы прочитаете мое сообщение. Хочу пожелать всем хорошего вечера, отличного настроения, интересных фильмов на ночь. Добрый вечер из Белоруссии. В такой прекрасный вечер мы собрались с семьей на даче. Я приехала с учебы. Родители Вика и Ян, брат Герман, бабушка Тома рядом. Мы жарим шашлыки и просто отдыхаем. Я хочу передать привет своей семье Конюшенко. Я вас очень люблю. Давайте проведем этот вечер вместе. Весело и круто. Это сообщение от Милены. Ну, правда, Милена написала полчаса назад. Я надеюсь, что за это время не разбрелись все подачи, а услышали все-таки привет от Русского радио. Евгения из Башкирии. Добрый вечер. Передайте привет моей любимой Людмиле. Прекрасного вечера в компании Русского радио. Доброй ночи. И что все будет хорошо, скажите. Так и будет. Все будет хорошо. У нас как раз по этому поводу Митя Фомин споет сейчас. Дальше. Добрый вечер. Дарья пишет. Передаю привет своему любимому мужу Сереже. Мы сейчас отдыхаем, но скоро идем плавать в наш чистый, чистый-чистый бассейн от жены Дарьи. Я ныряю с вами. Ныряю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, как всегда, времени в обрез, его почти нет, а приветов миллиона. Людмила пишет: доброго вечера, отличного настроения. Впервые в первые выходные лета. У нас сегодня был дождь с грозой, но после вышла красивейшая радуга. Привет моей любимой кошке принцессе, она играла мышкой, а теперь улеглась, свернувшись калачиком рядом с музыкальным центром. А Светлана Смирнова: хочу поздравить моего сына Вертихина Кирилла с переездом в отдельную квартиру. Ты уже взрослый, надеюсь, все у тебя будет отлично. Мама Света. Анечка Филатова: прошу передать большой привет мужу Игорю и его другу Павлу, которые сейчас едут домой с футбола. Хочу пожелать им и их команде Виктория Питер победы. Вы лучшие. Любовь Борисова: передайте привет моему любимому мужу Любомиру и сыновьям Леониду и Сергею, которые сейчас жарят шашлыки. Я их очень сильно люблю. Роман Шишкин желает хорошего эфира. Спасибо, Рома. Александра Абрамович: передайте привет моему любимому мужу Сергею и дочери Еве. Мы сейчас на ночной рыбалке под Ставрополем. Очень их люблю. Иринка Ушакова: добрый вечер из Чебаркуля. Привет семье Ведюшкиных, вот семье Ушаковых. Отдохните хорошо за нас, ведь мы работаем. Марина Львова: всем привет и отличного вечера. Сегодня праздновали мой день рождения. Все супер, едем на дачу для продолжения. Дорогая радиостанция, передайте классную песню для мужа Олега и для меня. Спасибо большое. Денис Прошагин желает всем, кто болел за футбол, всего самого хорошего. Анастасия Годунова вам передает всем привет. Наталья Епишкина: Питер на связи, едем с доченькой Надюшей домой. Все, завершаем.
2: Как

0: Реклама на русском.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Профко!

0: Ценной акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы как для своих, любимых и родных.
4: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
4: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
5: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
6: 77-77-03.
5: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
6: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
8: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
9: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Владимир Путин на сессии Петербургского форума заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компании для упрощенного налогообложения. На данный момент порог выручки составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год – 10. Российский лидер поручил обеспечить бесшовный переход от малого бизнеса к крупному. МВД создаст аналитический центр с искусственным интеллектом, который займется оценкой влияния миграционных процессов на социально-экономическую ситуацию в стране, а также выявлением каналов незаконной миграции и преступлений в этой области. Действующая модель привлечения иностранной рабочей силы, основанная на стихийном притоке мигрантов, себя исчерпала, подчеркнули в ведомстве. Интерес абитуриентов к обучению в медицинских вузах после введения системы наставничества не снизился, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, практика сопровождения молодых специалистов опытными коллегами уже используется во многих странах. В России здравоохранение стало первой отраслью, где наставничество закрепили на законодательном уровне. Кроме того, ведомство поручило ускорить трудоустройство выпускников медицинских вузов. Две трети россиян считают, что компании должны заниматься просвещением граждан. 26% опрошенных считают, что в этом нет необходимости. Россияне в первую очередь ожидают от компании материалов по финансовой грамотности. Этот вариант выбрали 55%. Также в числе наиболее востребованных тем оказались забота о здоровье и спорт, а также юридическая грамотность и вопросы экологии. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

пятница вечером – лучшее время суток на неделе, друзья. Это момент, когда ты еще не устал от отдыха, но уже забыл, что такое работа. Пятничный вечер – это когда половина человечества ставит галочку «Ура! Завтра сплю до обеда», а вторая половина наносит боевой раскрас в надежде, что завтра будет о чем вспоминать. Ну и в целом вечер пятницы и суббота – это, конечно, счастье. Вот как бы глобально это счастье. Проводим это время вместе, где бы вы ни были, что бы ни делали. Вам большой привет, это «Русское радио».

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: А мне вот интересно, что бы сказал Александр Сергеевич Пушкин про обращение к мужчине «мой мармеладный». Я это к чему, собственно? Думаю так. Завтра ведь 6 июня в России отмечается Пушкинский день, друзья. Так вот, если представить, что великий поэт услышал бы обращение «мой мармеладный», его реакция, скорее всего, была бы язвительной. Я тут посоветовался с нейросетью, как бы это могло выглядеть. «Мармелад липок, приторен и в сущности безволен», скорее всего, сказал бы Александр Сергеевич Пушкин. «Называй мужчину мармеладным, вы уподобляете его десерту, кой тает на языке, не оставляя ни бранного звона, ни пороха в душе. Где тут честь, где отвага, где ревность и кипение страстей? Мармелад годится для бабушкиного угощения внукам, но не для возлюбленного. Так что нет, мой друг, пишите лучше «мой храбрый», «мой пасмурный», «мой неистовый» или вовсе «ты мой прекрасный зверь». А мармеладного оставьте на кухне, да и то для варки варенья из гнилых яблок. Так что да, завтра Пушкинский день, не забываем, или День русского языка. Русское радио.

Фильм не о любви на русском радио. Жаль, не нашел, какие фильмы любит Вика, но как-то она участвовала в дубляже мультфильмов, озвучивала Поппи в «Троллях» и Рапунцель в «Рапунцель. Запутанная история». Такой выбор нередко говорит о симпатии. Ну, наверное, скорее всего, Вика любит мультфильмы, но в целом Виктория Дайнеко на выходных любит отдыхать разнообразно. В ее предпочтение входят поездки в загородные отели, плавание в бассейнах, экскурсии, боулинг и другие активности. Друзья, всем хороших выходных. Не знаю, как они пройдут. Активно, неактивно, весело, не очень весело. Но, тем не менее, главное, что мы с вами вместе слушаем лучшие любимые песни, а там, глядишь, и что-то интересное обязательно появится. У нас впереди Артур Пирожков, Татьяна Куртукова и Хамали Наваи. А если...

0: Но мы с вами тоже не одни, мы вместе на Русском радио. Каждый занимается своими делами, но под хиты, под суперхиты, под мегахиты. Вообще, под музыку дела спорятся, вот знаю по себе. Дома, включая Русское радио, что-то делаю, ну прям легко, прям все легко. Но, конечно, лучший способ почувствовать причастность к созданию Русского радио – это участвовать в наших конкурсах. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в нашем эфире? Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте. Слушаем мы с вами далее Александру Воробьеву, Стаса Пьеха и Мари Краймбрери, а я, Сорокин, пошел придумывать шутки. Уж очень мне хочется получить футболку.
1: Кто не знает, распускает слухи зря.

0: мне вот приятнее, знаете, говорить не ход королевы, а код королевы. Мой код будет первый, всегда будет первый. Это код королевы. К сожалению, я не нашел в интернетах, есть ли у Александры Воробьевой код. Я думаю, что она не обиделась бы на меня, если бы я сказал не ход королевы, а код королевы. Спрошу у королевы Юлии Калининой. Расскажи про своих-то животных, в конце концов, уже.
1: Да, все, есть, да, есть контакт? Есть контакт.
0: Привет.
1: Привет, привет. Я могу тебе сказать, что я та самая королева своей собственной квартиры, у которой есть две кошки. Да, я просто поняла
0: не
1: однажды...
0: Не коты, а кошки у тебя.
1: Да, да, я просто поняла однажды, что я в собственном доме в меньшинстве, то есть девчачья половина представлена как-то очень малочисленно. И надо расширять вот эту женскую часть.
0: То есть у вас матриархат сейчас.
1: Абсолютно, потому что у нас на две мужских особи три женских, и поэтому, да, мы королевы.
0: Ну что, королевы, я желаю вам хорошо провести ночь. Ты пришла без своих кошечек сюда
1: конечно,
0: сейчас.
1: Конечно, конечно, буду сама мурчать. У меня неплохо это получается.
0: Все, я желаю вам хорошо помурчать.
1: Спасибо.
0: Может быть, в следующий раз прийти с кошками порадовать, а то я знаю одного человека, он у нас приходил с собакой на Русское радио. Было, кстати, по-моему, певица Слава как-то приходила у нас со своей.
1: Да, маленькие очаровательные существа.
0: В общем, друзья, завершаем эту смену мою сорокинскую с пожеланием и большим приветом вашим домашним питомцам, кошечкам, собачкам. Они, кстати говоря, тоже слушают Русское радио, я это знаю. Все, Юлия Калинина далее с вами проведет эту прекрасную ночь. Пока.
1: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 19-22. Возможен дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 17-18. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер юго-восточного направления 2-3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Главным событием третьего дня Петербургского форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. Президент рассказал о текущих показателях экономики страны. В частности, ВВП в апреле увеличился на 1,3%. Инфляция по итогам года, по прогнозу, приблизится к 5,2%. Президент отметил, что никаких угроз экономике России сейчас нет. По его словам, перед правительством стоит задача уже с 2027 года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. Также президент поручил правительству до 1 октября подготовить предложение по перемещению ряда госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы. Это позволит снизить нагрузку на столицу, создать новые рабочие места в субъектах и увеличить доходную базу региональных бюджетов. В Москве средняя продолжительность жизни превысила 80 лет, сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения столицы. Рост продолжительности жизни связан не только с развитием медицины, но и городской средой, образом жизни и вовлечением людей старшего возраста в социальные проекты, отметили в департаменте. По последним данным, в столице сейчас живут около 500 тысяч человек старше 80 лет. И о погоде. Сегодня и завтра в Москве будет солнечно. Днем температура воздуха составит от +24 до +27. Ночью до +13 градусов. В начале следующей недели также ожидается теплая погода. Температура в Москве достигнет отметки в +30 градусов и выше в среду и в четверг. В эти дни сохраняется переменная облачность и возможен небольшой дождь. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: дорогие мои, если вам досталась девушка, которая утверждает, что тает в ваших объятиях, как пломбир под июньским солнцем, это верный признак того, что вы встретили настоящего терминатора в шелках и локонах. Ведь вот такие сладкоголосые дамочки, как герои Джеймса Кэмерона, меняют состояние из жидкого и газообразного до металлической твердости буквально за одно мгновение. Вот только что ты был герой ее снов, лучший парень на свете, и тут же новый поворот сюжетов. Эй, ты, отдай мне свою одежду и мотоцикл, и давай-давай, шевелись, мы едем на дачу к моей маме, будем сажать брюкву и полоть патиссоны. В общем, надеюсь, это не ваша история, это я вам так, страшилку на ночь, а вообще, на самом деле, все будет хорошо. И девчонка, которая находится рядом с вами, безусловно, всегда, годы вперед, будет смотреть на вас влюбленными глазами. Ну, а если пока не нашлась, то обязательно найдется. И вы, барышни, тоже не отчаивайтесь. Помните, что герой вашего романа, он ожидает где-то в летней ночи именно вас. Ну, а я, Юлия Калинина, буду голосом вашего отличного аж до 8 утра. Добро, Филат ФКР с елкой и хай-фай в ближайшее время на русском.
1: Все будет

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Социологи утверждают, что мы с вами, девчонки, гораздо больше боимся высоты, нежели мужчины. Ну, здесь, я думаю, это уже атавистическая история, потому как наши парни всегда выходили охотиться на мамонта, а мы с вами сохраняли где-то там внутри наших пещер маленький, но очень теплый очаг. Поклонники называют певицу, только что звучавшую здесь на русском, просто Ани. Супруг предпочитает любимое, в то время как широкая общественность знает ее как замечательную певицу, классного блогера и молодую маму той редкой породы, что успевает все и всюду. Это Ани Вар. И я уверена, что да, она та самая девчонка, которая не боится высоты. И вопреки расхожему мнению, она идет вверх просто семимильными шагами. Даром, что на шпильках. Я думаю, что мы с вами, девчонки, тоже можем последовать примеру любимой певицы и сделать нечто подобное. Но давайте так, отложим все это до понедельника. В выходные просто отдыхаем, загораем и наслаждаемся летом на полную катушку. Тем более, что здесь на русском, как всегда, есть та самая музыка, которая пригодится именно вам в вашем выходном дне. Артур Пирожков и Хабибо, Жанна Фриске и Хана в ближайшие минуты.
1: Все будет хорошо.

0: русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Вот что не говори, а эта песня сочетает в себе абсолютно все лучшее. Теплый голос и запоминающуюся мелодию, и правильный ритм, который однажды ловишь, и бамс, все последующие 3 месяца живешь припеваючи. Ираклий для нас с вами постарался, чтобы выпустить эту вещицу как раз на старте самого горячего, самого долгожданного сезона. Итак, эта песня «Солнце внутри», и уж чего-чего, а света и радости внутри каждого из нас. Ого-го, сколько, просто посмотрите, дорогие мои, я уверена, удивитесь. Оставайтесь на русском, мы вам рады.

Ну, куда все время ведет Настя, нам с вами хорошо известно. Если это не первые строчки чартов, не студия звукозаписи, где она, ну, скажем, с Димой Биланом запишет очередной классный трек, то это точно будет эко-ферма, где живут любимые лошадки-певицы. Я тут узнала, что люди, которые лошадей любят, это ответственные, собранные, но вместе с тем такие добрые, участливые товарищи, что просто диву даешься. Ну, а Настя, нельзя не заметить, еще и красотка редкостная, Да, тот самый редкий случай, когда внешнее и внутреннее находятся в абсолютной гармонии. Вам, друзья мои, желаю достичь вот того самого гармоничного состояния, без которого выходные просто немыслимы. Отдыхайте, наслаждайтесь летом и слушайте любимые песни здесь, на русском. Ну а я, Юлия Калинина, сделаю все возможное для того, чтобы ваши мысли, ну, возможно, некоторые из них находили отображение. Ну, я буду их озвучивать. А, например, «Жизнь прекрасна и удивительна». Согласны?

сладкий вкус малины сможем почувствовать еще не скоро. Во всяком случае, если из Москвы уезжать не собираетесь, это только ближе к июлю. Именно тогда в Подмосковье созреют ранние сорта. А вот если хочется попробовать ароматную ягоду уже сейчас, то тогда добро пожаловать в Крым, Карачаево-Черкесию или Адыгею. Там ягоды есть уже сейчас. Не откладываем на завтра то прекрасное музыкальное, что можно получить сегодня. Наслаждаемся абсолютно музыкальным счастьем здесь и сейчас. На русском. Всем привет!

0: спрашивать, как у Мари Краймбрери дела. Я думаю, что даже не стоит, ибо всякий, кто следит за нашим эфиром, знает абсолютно точно, эта девушка сейчас находится на самой вершине хит-парада «Золотой граммофон», и это по-настоящему круто. «Давай не ждать» поет нам Мари, и это действительно так. Каждое мгновение лета стоит использовать на полную катушку. Вот Звонки, по-моему, именно так и делает. Потрясающая фотосессия есть в его соцсетях. Мне очень нравится. Этот парень такой стильный. Каждый раз смотрю на него и думаю, вау. Вот это врожденное чувство вкуса. А Звонки позирует в светлых бежевых штанах, в ярко-оранжевом свитере, как всегда в своих фирменных очечках. В общем, выглядит просто на миллион. Я ничуть не сомневаюсь, что каждый из вас также в эту самую секунду, вот прямо сейчас, выглядит настолько здорово, что если бы я вас видела, я бы аплодировала стоя. Но, друзья мои, мы с вами не видимся, а скорее слышимся. И я уверена, что с помощью звука, с помощью тех эмоций, которые, ничуть не сомневаюсь, подаются с помощью радиоволн, мы сможем достучаться до наших дорогих, сказать «Я люблю тебя, ты лучше всех на свете». Как вы спросите? Совсем просто. Считанные минуты остались до того мгновения, когда откроется ночной стол заказов, а это значит привет и ваши целый час с перерывом только на любимые песни. Итак, пишем как можно активнее 916-003-105-7. Кроме этого, сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Полетели.
1: Новая песня на русском.
2: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
3: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода в утренние часы плюс 15-20. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса тепла. Временами возможен дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер юго-восточного направления умеренный 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович», компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: «Русское радио». 12+.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые.
2: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
0: Кипящие настоящие.
3: Ты ведь знаешь, я одна, как одинокая луна.
0: Слушайте Русское радио, все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Когда по синеве морей зефир скользит и тихо веет, ветрила гордых кораблей, челны на волнах лелеет, заботы, дум, слагая груз, тогда ленюсь я веселее и забываю песни муз. Мне море, сладкий шум, милее. Вот так в мечтах о каникулах на Лукоморье, естественно, где, как известно, дуб зеленый, золотая цепь, ну и все прочие жизненно важные штуки, мы начинаем празднование Пушкинского дня, ибо именно в этот день, 6 июня в году 1799, на свет появился Александр Сергеевич Пушкин, наше все, создатель современного русского литературного языка. Дорогие мои, если вы сегодня, как всякий простой русский человек, хотя бы отчасти говорить стихами, знайте, что это неспроста. Вот это желание и умение говорить и писать красиво, я думаю, что у каждого из нас с вами в крови. Поэтому давайте не сдерживайте свои порывы, ваш эпистолярный жанр обещаю оценить во всей красе. 916-003-105-7. Пишите непременно, передавайте приветы самым дорогим. Екатерина Мамитко пишет, а всем, кто работает ночью, большой привет, особенно Лена. Песню для нее в подарок самую хорошую. Катенька, вам и Елене прекрасной. Привет от меня лично, девчонки. Я уверена, что эту рабочую ночь проведем легко и на одном дыхании. Тем более, что песни хорошие. Уже готовы.
0: Русское радио.

общем, я думаю, все понятно. У Дмитрия Колдуна такая грустная история. Мы с вами, если и будем говорить почему-то, только обращаясь к небесной канцелярии, мол, почему так много солнца? О, я уже устала от этой жары. Я уже утомился от этих каникул. Ну вот, примерно как-то так. Андрей Васильев, горячий питерский привет передает всем из северной столицы, всем слушателям, всем диджеям большой привет. И да, Андрей, очень рад, что у вас такая насыщенная светская жизнь. Вы и на концертах бываете, и гуляете. Пусть как можно больше солнечных и радостных дней будет у вас, дорогой Андрей Геннадьевич. Елена Русина, очаровательная, нам пишет. Леночка, здравствуйте. Впереди выходные, всем желаю провести их на максимуме, активно гулять, встречаться, радоваться теплу и солнцу. Ну, а мне, как всегда, отличного эфира. Дорогая Елена, вам и прекрасному городу Екатеринбургу большущий привет. Очень вам рада.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И к вашим приветам снова переходим. Здравствуйте, дорогие мои, если только что к нам присоединились, рада каждому из вас. Елена Сирогоцкая нам пишет: привет, поздравьте двоюродную сестру Машу Семенюк с днем рождения. Пусть согреет сердце любовь, пусть жизнь будет светла и щедра, счастье, солнце, удачи, здоровья, процветания, успехов, добра. Крепко обнимаю, дорогая. Прекрасная Маша, вас с праздником, с днем рождения. Пусть все мечты и чаяния обязательно сбудутся. Из Новочебоксарска большой привет пишет нам Володя. С прекрасным рабочим вечером, плавно перетекающим в рабочую ночь. Замечательных ведущих любимого русского радио. Да, мы такие. Спасибо большое. Вместе с вами, дорогой Володя, передаю привет всем, кто в эту ночь работает в Чебоксарах, в Новокузнецке, в Новочебоксарске. Всей нашей земле большой привет. И да, Владимир, очень рада, что вы вместе со мной. Руслан пишет: наконец-то я дома, Тагилу большой привет. Еще имеется сообщение от Евгении, прекрасная Евгения Алексеева. Вам большой привет, Жень. Очень рада, что вместе со мной проводите эту ночь. Всем прекрасной погоды, хорошего настроения и романтики в этих выходных, желает Женя.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Лето – это ж чистая клубника со сливками.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня.

нота. Я уверена, что наши слушательницы очаровательные в зеркало смотрят и с утра пораньше, и с ночи попозже, и, естественно, видят напротив. Чаровница-красавица, девчонки, вы лучшие, помните об этом. Доброй ночи, любимая русская, пишет вам Парабашова Эльвира, город Россош, Воронежская область. Работаю в РЖД, приема с датчиком в ночную смену. Всегда вас слушаю. Хочу передать привет всем работникам российских железных дорог, а также поздравить с сегодняшним днем рождения от моей семьи, от моих коллег Инночку и Анечку, а также нашу любимую подругу Парубцеву Юлию. Дорогая Юленька, вам, как имениннице, счастья, здоровья, любви, процветания. От всей души вас поздравляют родные, близкие, коллеги. Всего самого хорошего. Пусть все-все-все ваши мечты сбываются. Дорогая прекрасная Эльвира из Россоши, вам приветище огромный. Очень рада, что ваши рабочие ночи проходят в хорошей компании. Даже не стану намекать именно на себя, но замечу, что коллеги мои обычно скучать не дают. Лилия пишет: хочу передать привет нашим деткам Ванечке и Юлечке Веретюк. Ванечка сейчас дом работает, Юлечка, вернее, он работает, а Юлечка ждет его дома. Люблю вас, мои хорошие, очень скучаю. А Лилия нам пишет не откуда-нибудь, а из славного города Хабаровска. Сестренкам передает привет Юлечке в Азов и Танюшке в Евпаторию. Люблю, скучаю, хорошей ночки. Дорогая Лилия, вам также большой привет.

0: Дорогие мои, я надеюсь, что вам понадобится меньше 5 попыток, чтобы оказаться в нашем ночном эфире. Может быть, даже баунс, и с первого раза все получится. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество, ВК, в Одноклассниках – все к вашим услугам. А Кирилл из Казани нам пишет: «Передаю привет своим родным в Барнаул, в Казань, в Москву. А всех поздравляю с днем русского языка. Пушкинский день отмечается сегодня. Дорогой Кирилл, вот с этого мы час и начали. Огромное спасибо за то, что подхватываете поздравления. Ну, а еще на следующей неделе всей семьей переезжаем в Москву. Всем отличных выходных, вам отличного эфира. Дорогой Кирилл, огромное спасибо за компанию «Вечно теплую». Очень рада, что вот такие счастливые события намечаются в жизни вашего семейства. Пишет нам Надежда Рогонян: «Передаю привет мужу Эдуарду, а кроме этого детям Артуру, Альберту и Тимуру. Очень всех люблю. Абширонск на связи, любимый мною Краснодарский край». Надежда подписалась. Ну что, Наденька, вам большой привет. Если этой ночью работаете, то пусть она будет доброй. Пусть родные и близкие утром обязательно встретят вас крепкими объятиями, ну и чашкой бодрящего кофе. Привет, русская, у нас в Приморском крае утром. Всем привет передаю утренний и желаю хороших выходных. Это Раиса Волкова, пишет Раис. Знаете, не устаю удивляться тому, насколько огромная и прекрасная у нас страна. Пусть независимо от времени суток будет солнечное, хорошее настроение у каждого из нас с вами.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: Ну что, дорогие мои, никаких слез. В темноте, если уж вдруг по секрету от своей второй половинки привета к нам сюда на русское пишите. Ну, знаете, как это бывает. Опс, одеялом с головы накрылся, мобильник в руки и вперед. 916-003-105-7. То пусть это будут радостные и веселые, и никаких слез. Передаю привет работникам ТСМ, что бы это ни значило, кто находится на вахте, в городе Шахты, на ремонте М4 Дон. Это Серега нам пишет. Серега, большой привет, ставлю лайк. Вот такой красивый, прямо под вашим сообщением. Поздравьте мою очаровательную супругу Ольгу с остальной свадьбой. Пусть и дальше сияет и обескураживает, пишет Николай Федосеев. Коль, вам и вашей второй половинке большой-большой привет. Юлия, тезка моя, пишет: привет лучшему мужчине на свете, Гришину Алексею. Мы на даче, у нас все отлично. Приготовили картошку с салом нашим двойняшкам Алинке, Аленке, а также старшей дочурке Настюшке большой привет. Русская, вы самое лучшее радио, не забывайте об этом. Помним. Большое спасибо, дорогая тезка Юля.
1: Стол заказов на русском радио.

вами пока не прощаемся. Стол заказ продолжается. Передаю привет коллективу нашего магазина. Алене, Валентине, Ларисе, Сергею большой привет. Любимому директору Марине Владимировне большущий привет. Также это пишет очаровательная Катерина. Передаю привет любимому мужу Андрею. Я его очень люблю. В подарок для нас что-нибудь хорошее просит Валентина Щербакова. Обязательно так и сделаем. А Наталья передает привет всем друзьям, куме Ирине большой привет. У нас все хорошо, выходные обещают быть солнечными. Татьяна всем желает настроения хорошего и говорит спасибо Русское радио за то, что вы вместе с нами. Людмила передает привет всем, кто ее знает, особенно супругу Валентину, желает хорошего настроения в эти выходные. Пусть так и будет вам второй половинке. Привет-привет. Еще одна Людмила нам пишет: дождь, прохладно, но включила любимую радиостанцию, услышала веселый голос и поняла, что все будет хорошо. Из города Свободный всем привет, всем тепла и мира. Уважаемая Людмила Ильинична, очень рада, что вы вместе со мной. Все действительно будет хорошо, причем не у кого-то где-то, а именно у вас. Ведь у хороших людей должно все быть замечательно. Я в это очень-очень верю.

0: Вот и мы с вами все громче, все ближе к утру. Потихоньку подкатываемся, это если вы живете по времени московскому. Ну а если у вас уже рассвет забрежил, вот, наконец-то, все правильно сказала. Тогда привет вам, большущие, дорогие мои. Очень рада, что вы вместе со мной. Екатерина Иванова пишет: всем привет, наилучшие пожелания для нас с мужем. Мы с мужем приехали в родной Рыбинск. Волею судеб занесло жить в Сочи. Полгода не видели родных. Это счастье, просто обняться даже. А еще у наших ребят сегодня 5 лет со дня свадьбы. Ну что, молодоженов, поздравляем, Катенька, вам и супругу большой привет. Я думаю, что жить в Сочи, наверное, это очень здорово. Приходилось бывать в этом славном городе и даже неоднократно, могу вам сказать, мечтаю еще разок поехать вот прямо этим летом. Еще одно дивное сообщение от Елены Прекрасной. Мы с мужем едем в гости в прохладный из Ярославля. Он всю дорогу за рулем. Хочу сказать, что очень его люблю. В подарок песню хорошую обязательно поставлю. Леночка, вам и вашему супругу только доброй дороги. Пусть все-все будет замечательно. Ну и само собой хорошо. Отдыха.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал Русское радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы плюс 15-20. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса тепла. Временами возможен дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер юго-восточного направления умеренный 3-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн». Создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.